0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Добрый день, дорогие друзья! В эфире радио Японии звучит выпуск воскресной передачи. За последние месяцы разные регионы Японии сталкивались с несколькими стихийными бедствиями, вызванными проливными дождями.
1: Так, в июне и июле от ливней пострадал регион Кюсю на юго-западе Японии, а в августе и сентябре невероятно сильные дожди прошли в префектуре Чиба по соседству с Токио. От рекордных осадков, затоплений и сходов оползней страдали и префектуры Тояма, Ишикава, Ниигата, Канагава и многие другие районы.
0: Иногда причиной таких беспрецедентных осадков становились тайфуны, а иногда быстрое формирование полос плотных дождевых облаков. Метеорологическое управление Японии предупреждает, что в таких ситуациях важно вовремя принять меры безопасности, поскольку из-за внезапного сильного ливня могут произойти разливы рек, оползни и наводнения.
1: Как реагировать на подобные риски? В этом выпуске мы дадим некоторые практические советы на случай бедствия, вызванного сильным дождем.
0: Также мы расскажем о новой системе публикации погодных предупреждений о стихийных бедствиях. Метеорологическое управление ввело эту систему с конца мая текущего года. И жителям Японии, и приезжающим сюда людям крайне важно понимать уровень риска и знать, что необходимо делать ради безопасности. У микрофона Анастасия Монакова
1: и Ирина Брайан.
0: Япония – страна, подверженная высокому риску разных стихийных бедствий. К сожалению, за последние месяцы нам не раз приходилось в этом убеждаться. Особенно частыми были ситуации, когда бедствия происходили в результате проливных дождей.
1: Так, в конце июня и начале июля обширные районы региона Кюсю на юго-западе Японии, включая префектуры Фукуока, Сага и Ойта, несколько раз страдали от ливней.
0: И речь идет не только о сильных осадках, но и о прочих бедствиях, которые спровоцировали эти дожди. Были зафиксированы оползни, затопления низин и разливы рек.
1: А в конце августа проливные дожди обрушились на префектуры Ишикава и Тояма, а также в целом на регион Хокурику в центральной части Японии, создав угрозу безопасности людей. Затем в начале сентября новая волна дождей, и под ударом оказались острова Идзу к югу от Токио, а также юго-запад Японии, в том числе префектуры Окинава и Кагосима. Например, в районе Оноайда, города Якусима, за 48 часов выпало 576,5 миллиметров осадков. Это самый высокий показатель с начала ведения учета.
0: Лично мне очень запомнился дождь в префектуре Тиба рядом с Токио в середине августа. Наверное, из-за того, что это происходило так близко, и в Токио в тот день тоже резко испортилась погода. Дождь начался неожиданно и был очень сильным, буквально стоял стеной. На многих видео, которые попадались мне в социальных сетях, было видно, как в городе Тиба водой заливало станции и поезда, перекрестки и пешеходные переходы. Был вечер, час пик, как раз когда многие возвращаются с работы. Люди шли по пояс в воде, машины практически плыли, и в некоторых местах вода доходила вплоть до их лобового стекла.
1: Я тоже хорошо запомнила проливной дождь, который обрушился на Чибу. В новостях тогда рассказывали о том, что сотни и даже тысячи людей не смогли уехать домой, потому что поезда встали. Множество людей, около 7 тысяч, было вынуждено ночевать в международном аэропорту Нарита, который находится в префектуре Чиба. Также временное убежище для тех, кто не смог добраться домой, открыли в администрации города Чиба, и около 1800 человек провели там ночь.
0: Еще в 10 местах в городе Тиба разместилось более 1000 человек. Также ливень вызвал отключение электроэнергии, что затронуло около 27 тысяч домохозяйств в префектурах Токио, Тиба, Тотиги и Ибараки.
1: Тогда в Чибе погибло более 10 человек. Множество жилых домов было затоплено. Власти объявляли пятый, максимальный уровень экстренного предупреждения о сильных дождях в 22 городах и населенных пунктах этой префектуры.
0: Но что это значит, пятый уровень предупреждения? Давайте поговорим об этом подробнее. В мае этого года Метеорологическое управление Японии произвело серьезный пересмотр системы и терминологии публикации информации о погоде при наличии вероятности стихийных бедствий. Погодные предупреждения для готовности к стихийным бедствиям – это официальный термин Метеорологического управления. Они информируют о том, насколько серьезна ситуация, включая риски, связанные с сильными дождями, сходом оползней, разливами рек, бурями, сильным волнением на море, сильными снегопадами и штормовыми приливами. Эта информация помогает людям принимать решение о том, когда им следует эвакуироваться. Также она используется местными властями как один из критериев для публикации рекомендаций о необходимости эвакуироваться.
1: Новая система вводит 4 категории бедствий – ливни, наводнения, оползни и штормовые приливы. Эти бедствия структурированы в рамках 5-уровневой системы предупреждений.
0: Уровень оповещения 5 соответствует экстренному предупреждению. Уровень 4 – срочному предупреждению. Уровень 3 – простому предупреждению, а уровень 2 – рекомендации. Уровень 1 – это раннее предупреждение.
1: Уровням оповещения также присвоены цветовые коды – черный для уровня 5, фиолетовый для уровня 4, красный для уровня 3 и желтый для уровня 2.
0: Предупреждение первого уровня призывает следить за обновлениями информации, поскольку условия могут ухудшиться. Второй уровень носит рекомендательный характер. Это значит, что людей призывают уточнить планы эвакуации и быть готовыми к ней.
1: Уровень 3 означает, что существует риск стихийного бедствия. Этот уровень предупреждения служит ориентиром для муниципальных властей при выпуске распоряжения об эвакуации пожилых людей и так далее. Тем, кому нужно больше времени на эвакуацию, следует приступить к ней.
0: Уровень 4 – это уже срочное предупреждение. Оно указывает на чрезвычайно высокий риск стихийного бедствия. Это ключевой индикатор для муниципальных властей при принятии решения о том, следует ли издавать распоряжение об эвакуации. Все, кто находится в опасных зонах, должны немедленно эвакуироваться. Если вы живете в районах, подверженных риску схода оползней или наводнений, без промедления перемещайтесь в безопасное место. Напомним, что цвет этого предупреждения на картах, публикуемых синоптиками, фиолетовый.
1: И, наконец, экстренное предупреждение 5-го уровня с черным цветовым кодом. Оно служит важным ориентиром для муниципальных администраций при принятии решения о том, следует ли публиковать распоряжение о чрезвычайных мерах обеспечения безопасности. Поскольку это неминуемая угроза жизни, следует немедленно предпринять действия по обеспечению собственной безопасности. С момента введения этой новой системы метеорологическое управление объявляло экстренные предупреждения 5-го уровня уже несколько раз для различных районов.
0: Проверьте, что происходит вокруг. И если эвакуироваться в убежище слишком опасно, то примите все меры для защиты своей жизни. В частности, переместитесь на верхний этаж, второй или выше.
1: Когда опубликовано экстренное предупреждение, пытаться эвакуироваться в убежище может быть слишком опасно. Критически важно завершить эвакуацию, прежде чем объявят 5-й уровень, в идеале к 4-му уровню.
0: По данным Метеорологического управления Японии, причиной внезапных ливней, которые могут привести и к другим бедствиям, все чаще становится формирование полос плотных дождевых облаков.
1: По-японски это атмосферное явление называют «сэнджоку суйтай». Мы приводим это название, потому что, находясь в Японии, его важно знать, а также понимать, что делать, когда синоптики публикуют прогноз о таких облаках.
0: Что представляет собой данное явление? Когда особенности местности или погодный фронт вынуждают теплый влажный воздух подниматься вверх от поверхности в более высокие слои атмосферы, образуются кучево-дождевые облака. Ветер на верхнем уровне распределяет эти облака таким образом, что они могут формироваться над одним и тем же местом снова и снова, образуя линию.
1: Такие линии или полосы облаков способны приносить обильные дожди. Часто эти осадки продолжительны и проходят над одной и той же территорией, быстро ухудшая обстановку, а зачастую вызывая стихийные бедствия.
0: Метеорологическое управление Японии проводит детальные наблюдения и использует суперкомпьютеры для анализа испарений воды, чтобы прогнозировать формирование этих полос. С 2022 года оно публикует информацию примерно за полдня до прогнозируемого образования таких полос. Однако в мае этого года управление также запустило систему распространения этой информации при высоком риске образования подобных полос в течение 3 часов.
1: Такие прогнозы предоставляются по регионам, при этом каждая префектура разделена на более мелкие территории. На карте разным цветом обозначены районы, подверженные повышенному риску проливных дождей. Прогноз и карту можно посмотреть на сайте метеорологического управления. В приложении NHK One, которое предлагает новости и информацию о стихийных бедствиях, и на новостном сайте NHK.
0: Однако важно отметить, что полосы облаков, несущих проливной дождь, могут формироваться даже в отсутствие подобной информации от синоптиков. Кроме того, при образовании таких полос выход на улицу может быть очень опасен. Проверяйте информацию об эвакуации или уровне риска стихийных бедствий и принимайте соответствующие меры для обеспечения своей безопасности.
1: Метеорологическое управление объясняет, как следует поступать в случае формирования полос дождевых облаков. Прежде всего, посмотрите, что происходит за окнами. Воздержитесь от выходов из дома и перемещений в другое место, если дождь настолько силен, что серьезно снижает видимость, если ближайшие дороги затоплены или происходит сход оползней.
0: Оставайтесь в помещении на втором или более высоком этаже со стороны, удаленной от обрывов и склонов. Если вы живете на втором этаже или выше в многоквартирном доме, оставаться в помещении может быть безопаснее, чем эвакуироваться.
1: Если же вы находитесь на улице, то проверьте, что происходит вокруг, и по возможности осторожно перейдите в какое-нибудь прочное бетонное здание по соседству.
0: Можно также направиться в одно из общественных убежищ. Но помните, передвижение вблизи рек и обрывов сопряжено с риском стихийных бедствий. Во время прошлых ударов стихии многие люди становились жертвами в процессе эвакуации.
1: Отдельное внимание стоит уделить ситуациям, когда люди во время бедствия находятся в автомобиле. До определенной степени находиться в своем автомобиле безопасно. Однако ситуация снаружи может быстро ухудшиться, и об этом следует помнить.
0: Автомобиль может застрять на дороге. Так случилось в той же Тибе, где почти 3000 машин встали на дорогах из-за ливня. Там даже погибли люди, которые не смогли выбраться из своих автомобилей.
1: Имейте в виду, что транспортные средства могут стать непригодными для эксплуатации в воде глубиной всего около 30 сантиметров.
0: И здесь я вспоминаю один из наших прошлых выпусков, когда мы рассказывали о центре по подготовке к стихийным бедствиям в Токио. Там установлен симулятор автомобиля, оказавшегося затопленным снаружи. И вы можете сами попробовать открыть дверь изнутри. И я прекрасно помню, насколько это было сложно, хотя со стороны казалось, что вода не может так сильно вам помешать.
1: Эксперты говорят, что если вода доходит до днища автомобиля, то дверь уже будет трудно открыть. Поэтому эвакуироваться следует заблаговременно и по возможности без использования транспортных средств. Если же для эвакуации вам необходимо использовать автомобиль, избегайте затопленных дорог.
0: Если автомобиль застрял в затопленной местности во время движения, то выходите из него. Если ремень безопасности заклинило, то его нужно перерезать. Для этого держите в салоне аварийные инструменты, например, нож и аварийный молоток.
1: Молоток может понадобиться, чтобы разбить стекло. Когда давление воды снаружи настолько велико, что дверь открыть невозможно, разбитое стекло поможет сократить разницу в уровне воды снаружи и внутри, и дверь станет легче открыть.
0: Имейте также в виду, что даже если снаружи припаркованный автомобиль выглядит неповрежденным, из-за воды может возникнуть опасность короткого замыкания. Лучше не заводить двигатель самостоятельно, а обратиться к дилеру или в автосервис.
1: Еще одно возможное последствие сильных ливней – отключение водоснабжения в домах. Вот три важных момента, о которых следует помнить в такой ситуации. Прежде всего, закройте главный запорный кран подачи воды. Это предотвратит попадание грязи или воды с измененным цветом в водопроводные трубы вашего дома. В ходе прошлых стихийных бедствий туалеты и водонагреватели выходили из строя из-за попадания в них загрязненной воды. Также закрутите вентили унитазов, водонагревателей и стиральных машин.
0: Во-вторых, не смывайте воду в туалете. Смыв может привести к обратному потоку сточных вод, если канализационные трубы повредились в результате стихийного бедствия. Если у вас нет портативного туалета, то вы можете сделать временную замену. Например, есть такой способ. Накройте унитаз большим полиэтиленовым пакетом. Это может быть мусорный мешок. Затем накройте сиденье унитаза другим большим пакетом. Внутрь положите впитывающий подгузник или пеленку. Если же вы не уверены в безопасности использования туалета после стихийного бедствия, то лучше проконсультироваться с сантехником или управляющей компанией.
1: И, наконец, третий совет. Чтобы донести воду домой из пункта экстренной раздачи воды, используйте рюкзак. Так вы не надорвете спину. Выстелите рюкзак большим мусорным мешком или двумя, чтобы было надежнее. Наполните его водой и плотно завяжите сверху. Адрес пункта раздачи воды можно узнать на сайте вашего муниципалитета. Людям с ограниченными возможностями и пожилым может быть трудно носить воду самостоятельно, поэтому проверьте, не нуждается ли кто-нибудь поблизости в помощи.
0: Если ваш дом пострадал от стихийного бедствия, вам понадобится важный документ. Он называется «Сертификат пострадавшего от стихийного бедствия». Обратитесь за ним в свой муниципалитет.
1: Этот сертификат может потребоваться при подаче заявок на получение пособий, пожертвований на оказание помощи при стихийных бедствиях, кредитов и других видов помощи. В нем будет указана классификация ущерба, который понес ваш дом.
0: Чтобы подать заявление на этот сертификат, обязательно сделайте фотографии или видеозаписи повреждений до начала любых работ по уборке или ремонту. Учитывайте следующие моменты. Сфотографируйте здание целиком, со всех четырех сторон. Если здание затопило, включите фото или видео человека, чтобы показать высоту подъема воды.
1: Сфотографируйте внутренние помещения, такие как потолки, полы и стены, а также наружное оборудование, например, кондиционеры и трубы. В случае повреждения мебели и бытовой техники, сфотографируйте название производителя и номер модели или изделия.
0: Как ни странно, когда я готовилась к этому выпуску в конце сентября, Токио и окружающие префектуры, в том числе снова Тиба, были во власти очередного тайфуна. Вторые сутки шел сильный дождь. В один из моментов на мой телефон пришло сообщение от муниципалитета о предупреждении об оползнях четвертого уровня, как раз для жителей тех районов, которые подвержены опасности. В такие моменты особенно понимаешь, как важно и жителям Японии, и ее гостям знать о возможных рисках и понимать, как действовать в чрезвычайных ситуациях.
1: Кажется, из-за экстремальных погодных явлений в последние месяцы экстренные предупреждения стали частью повседневной жизни. Когда тайфун номер 25 принес сильнейшие ливни, в районе, где я живу, одно за другим приходили оповещения об уровне опасности наводнений и оползней, и даже вышло распоряжение об эвакуации. Я думаю, очень важно знать, как работает эта система и где получить информацию в экстренной ситуации.
0: А в завершении нашей программы мы хотим поделиться с вами еще некоторой полезной информацией о жизни в Японии. Если она покажется вам любопытной, заходите на наш сайт или в приложение и посмотрите видео.
1: В одном из зоопарков города Хигаси-Кагава, префектуры Кагава, в августе родились трое сурикатов. Сейчас детеныши уже активно бегают, демонстрируя свои очаровательные повадки. Ухаживающий за малышами сотрудник зоопарка уверяет, что у каждого детеныша свой характер. Кто-то очень застенчивый, а другой неуклюжий. С сентября зоопарк проводит мероприятия, на которых посетители могут поиграть с сурикатом мамой и ее детенышами. Посмотрите, какие они милые.
0: Дорогие друзья, в эфире Радио Японии прозвучал выпуск воскресной передачи. Всего доброго.
1: До свидания.

радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Радио Японии» звучит выпуск воскресной передачи. За последние месяцы разные регионы Японии сталкивались с несколькими стихийными бедствиями, вызванными проливными дождями. Так, в июне и июле от ливней пострадал регион Кюсю на юго-западе Японии, а в августе и сентябре невероятно сильные дожди прошли в префектуре Чиба по соседству с Токио. От рекордных осадков, затоплений и сходов оползней страдали и префектуры Тояма, Исикава, Ниигата, Канагава и многие другие районы. Иногда причиной таких беспрецедентных осадков становились тайфуны, а иногда быстрое формирование полос плотных дождевых облаков. Метеорологическое управление Японии предупреждает, что в таких ситуациях важно вовремя принять меры безопасности, поскольку из-за внезапного сильного ливня могут произойти разливы рек, оползни и наводнения. Как реагировать на подобные риски? В этом выпуске мы дадим некоторые практические советы на случай бедствия, вызванного сильным дождем. Также мы расскажем о новой системе публикации погодных предупреждений о стихийных бедствиях. Метеорологическое управление ввело эту систему с конца мая текущего года. И жителям Японии, и приезжающим сюда людям крайне важно понимать уровень риска и знать, что необходимо делать ради безопасности. У микрофона Анастасия Монакова и Ирина Брайан. Япония – страна, подверженная высокому риску разных стихийных бедствий. К сожалению, за последние месяцы нам не раз приходилось в этом убеждаться. Особенно частыми были ситуации, когда бедствия происходили в результате проливных дождей.
1: Так, в конце июня и начале июля обширные районы региона Кюсю на юго-западе Японии, включая префектуры Фукуока, Сага и Ойта, несколько раз страдали от ливней.
0: И речь идет не только о сильных осадках, но и о прочих бедствиях, которые спровоцировали эти дожди. Были зафиксированы оползни, затопления низин и разливы рек.
1: А в конце августа проливные дожди обрушились на префектуры Исикава и Тояма, а также в целом на регион Хокурику в центральной части Японии, создав угрозу безопасности людей. Затем в начале сентября новая волна дождей, и под ударом оказались острова Идзу к югу от Токио, а также юго-запад Японии, в том числе префектуры Окинава и Кагосима. Например, в районе Онуайда, города Якусима, за 48 часов выпало 576,5 миллиметров осадков. Это самый высокий показатель с начала ведения учета.
0: Лично мне очень запомнился дождь в префектуре Тиба рядом с Токио в середине августа. Наверное, из-за того, что это происходило так близко, и в Токио в тот день тоже резко испортилась погода. Дождь начался неожиданно и был очень сильным, буквально стоял стеной. На многих видео, которые попадались мне в социальных сетях, было видно, как в городе Тиба водой заливало станции и поезда, перекрестки и пешеходные переходы. Был вечер, час пик, как раз когда многие возвращаются с работы. Люди шли по пояс в воде, машины практически плыли, и в некоторых местах вода доходила вплоть до их лобового стекла.
1: Я тоже хорошо запомнила проливной дождь, который обрушился на Чибу. В новостях тогда рассказывали о том, что сотни и даже тысячи людей не смогли уехать домой, потому что поезда встали. Множество людей, около 7 тысяч, было вынуждено ночевать в международном аэропорту Нарита, который находится в префектуре Чиба. Также временное убежище для тех, кто не смог добраться домой, открыли в администрации города Чиба, и около 1800 человек провели там ночь.
0: Еще в 10 местах в городе Тиба разместилось более 1000 человек. Также ливень вызвал отключение электроэнергии, что затронуло около 27 тысяч домохозяйств в префектурах Токио, Тиба, Тотиги и Ибараки.
1: Тогда в Чибе погибло более 10 человек. Множество жилых домов было затоплено. Власти объявляли пятый, максимальный уровень экстренного предупреждения о сильных дождях в 22 городах и населенных пунктах этой префектуры.
0: Но что это значит, пятый уровень предупреждения? Давайте поговорим об этом подробнее. В мае этого года Метеорологическое управление Японии произвело серьезный пересмотр системы и терминологии публикации информации о погоде при наличии вероятности стихийных бедствий. Погодные предупреждения для готовности к стихийным бедствиям – это официальный термин Метеорологического управления.
2: Они информируют о том, насколько серьезна ситуация, включая риски, связанные с сильными дождями, сходом оползней, разливами рек, бурями, сильным волнением на море, сильными снегопадами и штормовыми приливами. Эта информация помогает людям принимать решение о том, когда им следует эвакуироваться. Также она используется местными властями как один из критериев для публикации рекомендаций о необходимости эвакуироваться.
3: Новая система вводит 4 категории бедствий – ливни, наводнения, оползни и штормовые приливы. Эти бедствия структурированы в рамках 5-уровневой системы предупреждений.
2: Уровень оповещения 5 соответствует экстренному предупреждению. Уровень 4 – срочному предупреждению. Уровень 3 – простому предупреждению, а уровень 2 – рекомендации. Уровень 1 – это раннее предупреждение.
3: Уровням оповещения также присвоены цветовые коды – черный для уровня 5, фиолетовый для уровня 4, красный для уровня 3 и желтый для уровня 2.
2: Предупреждение первого уровня призывает следить за обновлениями информации, поскольку условия могут ухудшиться. Второй уровень носит рекомендательный характер. Это значит, что людей призывают уточнить планы эвакуации и быть готовыми к ней.
3: Уровень 3 означает, что существует риск стихийного бедствия. Этот уровень предупреждения служит ориентиром для муниципальных властей при выпуске распоряжения об эвакуации пожилых людей и так далее. Тем, кому нужно больше времени на эвакуацию, следует приступить к ней.
2: Уровень 4 – это уже срочное предупреждение. Оно указывает на чрезвычайно высокий риск стихийного бедствия. Это ключевой индикатор для муниципальных властей при принятии решения о том, следует ли издавать распоряжение об эвакуации. Все, кто находится в опасных зонах, должны немедленно эвакуироваться. Если вы живете в районах, подверженных риску схода оползней или наводнений, без промедления перемещайтесь в безопасное место. Напомним, что цвет этого предупреждения на картах, публикуемых синоптиками, фиолетовый.
3: И, наконец, экстренное предупреждение 5-го уровня с черным цветовым кодом. Оно служит важным ориентиром для муниципальных администраций при принятии решения о том, следует ли публиковать распоряжение о чрезвычайных мерах обеспечения безопасности. Поскольку это неминуемая угроза жизни, следует немедленно предпринять действия по обеспечению собственной безопасности. С момента введения этой новой системы метеорологическое управление объявляло экстренные предупреждения 5-го уровня уже несколько раз для различных районов.
2: Проверьте, что происходит вокруг, и если эвакуироваться в убежище слишком опасно, то примите все меры для защиты своей жизни. В частности, переместитесь на верхний этаж, второй или выше.
3: Когда опубликовано экстренное предупреждение, пытаться эвакуироваться в убежище может быть слишком опасно. Критически важно завершить эвакуацию, прежде чем объявят 5-й уровень, в идеале к 4-му уровню.
2: По данным Метеорологического управления Японии, причиной внезапных ливней, которые могут привести и к другим бедствиям, все чаще становится формирование полос плотных дождевых облаков.
3: По-японски это атмосферное явление называют «сэнджоку суитай». Мы приводим это название, потому что, находясь в Японии, его важно знать, а также понимать, что делать, когда синоптики публикуют прогноз о таких облаках.
2: Что представляет собой данное явление? Когда особенности местности или погодный фронт вынуждают теплый влажный воздух подниматься вверх от поверхности в более высокие слои атмосферы, образуются кучево-дождевые облака. Ветер на верхнем уровне распределяет эти облака таким образом, что они могут формироваться над одним и тем же местом снова и снова, образуя линию.
3: Такие линии или полосы облаков способны приносить обильные дожди. Часто эти осадки продолжительны и проходят над одной и той же территорией, быстро ухудшая обстановку, а зачастую вызывая стихийные бедствия.
2: Метеорологическое управление Японии проводит детальные наблюдения и использует суперкомпьютеры для анализа испарений воды, чтобы прогнозировать формирование этих полос. С 2022 года оно публикует информацию примерно за полдня до прогнозируемого образования таких полос. Однако в мае этого года управление также запустило систему распространения этой информации при высоком риске образования подобных полос в течение 3 часов.
3: Такие прогнозы предоставляются по регионам, при этом каждая префектура разделена на более мелкие территории. На карте разным цветом обозначены районы, подверженные повышенному риску проливных дождей. Прогноз и карту можно посмотреть на сайте метеорологического управления. В приложении NHK One, которое предлагает новости и информацию о стихийных бедствиях, и на новостном сайте NHK.
2: Однако важно отметить, что полосы облаков, несущих проливной дождь, могут формироваться даже в отсутствие подобной информации от синоптиков. Кроме того, преобразование таких полос, выход на улицу может быть очень опасен. Проверяйте информацию об эвакуации или уровне риска стихийных бедствий и принимайте соответствующие меры для обеспечения своей безопасности.
3: Метеорологическое управление объясняет, как следует поступать в случае формирования полос дождевых облаков. Прежде всего, посмотрите, что происходит за окнами. Воздержитесь от выходов из дома и перемещений в другое место, если дождь настолько силен, что серьезно снижает видимость, если ближайшие дороги затоплены или происходит сход оползней.
2: Оставайтесь в помещении на втором или более высоком этаже со стороны, удаленной от обрывов и склонов. Если вы живете на втором этаже или выше в многоквартирном доме, оставаться в помещении может быть безопаснее, чем эвакуироваться.
3: Если же вы находитесь на улице, то проверьте, что происходит вокруг, и по возможности осторожно перейдите в какое-нибудь прочное бетонное здание по соседству.
2: Можно также направиться в одно из общественных убежищ. Но помните, передвижение вблизи рек и обрывов сопряжено с риском стихийных бедствий. Во время прошлых ударов стихии многие люди становились жертвами в процессе эвакуации.
3: Отдельное внимание стоит уделить ситуациям, когда люди во время бедствия находятся в автомобиле. До определенной степени находиться в своем автомобиле безопасно. Однако ситуация снаружи может быстро ухудшиться, и об этом следует помнить.
2: Автомобиль может застрять на дороге. Так случилось в той же Тибе, где почти 3000 машин встали на дорогах из-за ливня. Там даже погибли люди, которые не смогли выбраться из своих автомобилей.
3: Имейте в виду, что транспортные средства могут стать непригодными для эксплуатации в воде глубиной всего около 30 сантиметров.
2: И здесь я вспоминаю один из наших прошлых выпусков, когда мы рассказывали о центре по подготовке к стихийным бедствиям в Токио. Там установлен симулятор автомобиля, оказавшегося затопленным снаружи. И вы можете сами попробовать открыть дверь изнутри. И я прекрасно помню, насколько это было сложно, хотя со стороны казалось, что вода не может так сильно вам помешать.
3: Эксперты говорят, что если вода доходит до днища автомобиля, то дверь уже будет трудно открыть. Поэтому эвакуироваться следует заблаговременно и по возможности без использования транспортных средств. Если же для эвакуации вам необходимо использовать автомобиль, избегайте затопленных дорог.
2: Если автомобиль застрял в затопленной местности во время движения, то выходите из него. Если ремень безопасности заклинило, то его нужно перерезать. Для этого держите в салоне аварийные инструменты, например, нож и аварийный молоток.
3: Молоток может понадобиться, чтобы разбить стекло. Когда давление воды снаружи настолько велико, что дверь открыть невозможно, разбитое стекло поможет сократить разницу в уровне воды снаружи и внутри, и дверь станет легче открыть.
2: Имейте также в виду, что даже если снаружи припаркованный автомобиль выглядит неповрежденным, из-за воды может возникнуть опасность короткого замыкания. Лучше не заводить двигатель самостоятельно, а обратиться к дилеру или в автосервис.
3: Еще одно возможное последствие сильных ливней – отключение водоснабжения в домах. Вот три важных момента, о которых следует помнить в такой ситуации. Прежде всего, закройте главный запорный кран подачи воды. Это предотвратит попадание грязи или воды с измененным цветом в водопроводные трубы вашего дома. В ходе прошлых стихийных бедствий туалеты и водонагреватели выходили из строя из-за попадания в них загрязненной воды. Также закрутите вентили унитазов, водонагревателей и стиральных машин.
2: Во-вторых, не смывайте воду в туалете. Смыв может привести к обратному потоку сточных вод, если канализационные трубы повредились в результате стихийного бедствия. Если у вас нет портативного туалета, то вы можете сделать временную замену. Например, есть такой способ. Накройте унитаз большим полиэтиленовым пакетом. Это может быть мусорный мешок. Затем накройте сиденье унитаза другим большим пакетом. Внутрь положите впитывающий подгузник или пеленку. Если же вы не уверены в безопасности использования туалета после стихийного бедствия, то лучше проконсультироваться с сантехником или управляющей компанией.
3: И, наконец, третий совет. Чтобы донести воду домой из пункта экстренной раздачи воды, используйте рюкзак. Так вы не надорвете спину. Выстелите рюкзак большим мусорным мешком или двумя, чтобы было надежнее. Наполните его водой и плотно завяжите сверху. Адрес пункта раздачи воды можно узнать на сайте вашего муниципалитета. Людям с ограниченными возможностями и пожилым может быть трудно носить воду самостоятельно, поэтому проверьте, не нуждается ли кто-нибудь поблизости в помощи.
2: Если ваш дом пострадал от стихийного бедствия, вам понадобится важный документ. Он называется «Сертификат пострадавшего от стихийного бедствия». Обратитесь за ним в свой муниципалитет.
3: Этот сертификат может потребоваться при подаче заявок на получение пособий, пожертвований на оказание помощи при стихийных бедствиях, кредитов и других видов помощи. В нем будет указана классификация ущерба, который понес ваш дом.
2: Чтобы подать заявление на этот сертификат, обязательно сделайте фотографии или видеозаписи повреждений до начала любых работ по уборке или ремонту. Учитывайте следующие моменты. Сфотографируйте здание целиком, со всех четырех сторон. Если здание затопило, включите фото или видео человека, чтобы показать высоту подъема воды.
3: Сфотографируйте внутренние помещения, такие как потолки, полы и стены, а также наружное оборудование, например, кондиционеры и трубы. В случае повреждения мебели и бытовой техники, сфотографируйте название производителя и номер модели или изделия.
2: Как ни странно, когда я готовилась к этому выпуску в конце сентября, Токио и окружающие префектуры, в том числе снова Тиба, были во власти очередного тайфуна. Вторые сутки шел сильный дождь. В один из моментов на мой телефон пришло сообщение от муниципалитета о предупреждении об оползнях четвертого уровня, как раз для жителей тех районов, которые подвержены опасности. В такие моменты особенно понимаешь, как важно и жителям Японии, и ее гостям знать о возможных рисках и понимать, как действовать в чрезвычайных ситуациях.
3: Кажется, из-за экстремальных погодных явлений в последние месяцы экстренные предупреждения стали частью повседневной жизни. Когда тайфун номер 25 принес сильнейшие ливни, в районе, где я живу, одно за другим приходили оповещения об уровне опасности наводнений и оползней, и даже вышло распоряжение об эвакуации. Я думаю, очень важно знать, как работает эта система и где получить информацию в экстренной ситуации.
2: А в завершении нашей программы мы хотим поделиться с вами еще некоторой полезной информацией о жизни в Японии. Если она покажется вам любопытной, заходите на наш сайт или в приложение и посмотрите видео.
3: В одном из зоопарков города Хигаси-Кагава, префектуры Кагава, в августе родились трое сурикатов. Сейчас детеныши уже активно бегают, демонстрируя свои очаровательные повадки. Ухаживающий за малышами сотрудник зоопарка уверяет, что у каждого детеныша свой характер. Кто-то очень застенчивый, а другой неуклюжий. С сентября зоопарк проводит мероприятия, на которых посетители могут поиграть с сурикатом мамой и ее детенышами. Посмотрите, какие они милые.
2: Дорогие друзья, в эфире Радио Японии прозвучал выпуск воскресной передачи. Всего доброго.
3: До свидания.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan。Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Радио Японии» звучит выпуск воскресной передачи. За последние месяцы разные регионы Японии сталкивались с несколькими стихийными бедствиями, вызванными проливными дождями. Так, в июне и июле от ливней пострадал регион Кюсю на юго-западе Японии, а в августе и сентябре невероятно сильные дожди прошли в префектуре Чиба по соседству с Токио. От рекордных осадков, затоплений и сходов оползней страдали и префектуры Тояма, Ишикава, Ниигата, Канагава и многие другие районы.
1: Иногда причиной таких беспрецедентных осадков становились тайфуны, а иногда быстрое формирование полос плотных дождевых облаков. Метеорологическое управление Японии предупреждает, что в таких ситуациях важно вовремя принять меры безопасности, поскольку из-за внезапного сильного ливня могут произойти разливы рек, оползни и наводнения.
0: Как реагировать на подобные риски? В этом выпуске мы дадим некоторые практические советы на случай бедствия, вызванного сильным дождем.
1: Также мы расскажем о новой системе публикации погодных предупреждений о стихийных бедствиях. Метеорологическое управление ввело эту систему с конца мая текущего года. И жителям Японии, и приезжающим сюда людям крайне важно понимать уровень риска и знать, что необходимо делать ради безопасности. У микрофона Анастасия Монакова
0: и Ирина Брайан.
1: Япония – страна, подверженная высокому риску разных стихийных бедствий. К сожалению, за последние месяцы нам не раз приходилось в этом убеждаться. Особенно частыми были ситуации, когда бедствия происходили в результате проливных дождей.
0: Так, в конце июня и начале июля обширные районы региона Кюсю на юго-западе Японии, включая префектуры Фукуока, Сага и Ойта, несколько раз страдали от ливней.
1: И речь идет не только о сильных осадках, но и о прочих бедствиях, которые спровоцировали эти дожди. Были зафиксированы оползни, затопления низин и разливы рек.
0: А в конце августа проливные дожди обрушились на префектуры Ишикава и Тояма, а также в целом на регион Хокурику в центральной части Японии, создав угрозу безопасности людей. Затем в начале сентября новая волна дождей, и под ударом оказались острова Идзу к югу от Токио, а также юго-запад Японии, в том числе префектуры Окинава и Кагосима. Например, в районе Онуайда, города Якусима, за 48 часов выпало 576,5 миллиметров осадков. Это самый высокий показатель с начала ведения учета.
1: Лично мне очень запомнился дождь в префектуре Тиба рядом с Токио в середине августа. Наверное, из-за того, что это происходило так близко, и в Токио в тот день тоже резко испортилась погода. Дождь начался неожиданно и был очень сильным, буквально стоял стеной. На многих видео, которые попадались мне в социальных сетях, было видно, как в городе Тиба водой заливало станции и поезда, перекрестки и пешеходные переходы. Был вечер, час пик, как раз когда многие возвращаются с работы. Люди шли по пояс в воде, машины практически плыли, и в некоторых местах вода доходила вплоть до их лобового стекла.
0: Я тоже хорошо запомнила проливной дождь, который обрушился на Чибу. В новостях тогда рассказывали о том, что сотни и даже тысячи людей не смогли уехать домой, потому что поезда встали. Множество людей, около 7 тысяч, было вынуждено ночевать в международном аэропорту Нарита, который находится в префектуре Чиба. Также временное убежище для тех, кто не смог добраться домой, открыли в администрации города Чиба, и около 1800 человек провели там ночь.
1: Еще в 10 местах в городе Чиба разместилось более 1000 человек. Также ливень вызвал отключение электроэнергии, что затронуло около 27 тысяч домохозяйств в префектурах Токио, Чиба, Тотиги и Ибараки.
0: Тогда в Чибе погибло более 10 человек, множество жилых домов было затоплено. Власти объявляли пятый, максимальный уровень экстренного предупреждения о сильных дождях в 22 городах и населенных пунктах этой префектуры.
1: Но что это значит, пятый уровень предупреждения? Давайте поговорим об этом подробнее. В мае этого года Метеорологическое управление Японии произвело серьезный пересмотр системы и терминологии публикации информации о погоде при наличии вероятности стихийных бедствий. Погодные предупреждения для готовности к стихийным бедствиям – это официальный термин Метеорологического управления. Они информируют о том, насколько серьезна ситуация, включая риски, связанные с сильными дождями, сходом оползней, разливами рек, бурями, сильным волнением на море, сильными снегопадами и штормовыми приливами. Эта информация помогает людям принимать решение о том, когда им следует эвакуироваться. Также она используется местными властями как один из критериев для публикации рекомендаций о необходимости эвакуироваться.
0: Новая система вводит 4 категории бедствий – ливни, наводнения, оползни и штормовые приливы. Эти бедствия структурированы в рамках 5-уровневой системы предупреждений.
1: Уровень оповещения 5 соответствует экстренному предупреждению. Уровень 4 – срочному предупреждению. Уровень 3 – простому предупреждению, а уровень 2 – рекомендации. Уровень 1 – это раннее предупреждение.
0: Уровням оповещения также присвоены цветовые коды – черный для уровня 5, фиолетовый для уровня 4, красный для уровня 3 и желтый для уровня 2.
1: Предупреждение первого уровня призывает следить за обновлениями информации, поскольку условия могут ухудшиться. Второй уровень носит рекомендательный характер. Это значит, что людей призывают уточнить планы эвакуации и быть готовыми к ней.
0: Уровень 3 означает, что существует риск стихийного бедствия. Этот уровень предупреждения служит ориентиром для муниципальных властей при выпуске распоряжения об эвакуации пожилых людей и так далее. Тем, кому нужно больше времени на эвакуацию, следует приступить к ней.
1: Уровень 4 – это уже срочное предупреждение. Оно указывает на чрезвычайно высокий риск стихийного бедствия. Это ключевой индикатор для муниципальных властей при принятии решения о том, следует ли издавать распоряжение об эвакуации. Все, кто находится в опасных зонах, должны немедленно эвакуироваться. Если вы живете в районах, подверженных риску схода оползней или наводнений, без промедления перемещайтесь в безопасное место. Напомним, что цвет этого предупреждения на картах, публикуемых синоптиками, фиолетовый.
0: И, наконец, экстренное предупреждение 5-го уровня с черным цветовым кодом. Оно служит важным ориентиром для муниципальных администраций при принятии решения о том, следует ли публиковать распоряжение о чрезвычайных мерах обеспечения безопасности. Поскольку это неминуемая угроза жизни, следует немедленно предпринять действия по обеспечению собственной безопасности. С момента введения этой новой системы метеорологическое управление объявляло экстренные предупреждения 5-го уровня уже несколько раз для различных районов.
1: Проверьте, что происходит вокруг, и если эвакуироваться в убежище слишком опасно, то примите все меры для защиты своей жизни. В частности, переместитесь на верхний этаж, второй или выше.
0: Когда опубликовано экстренное предупреждение, пытаться эвакуироваться в убежище может быть слишком опасно. Критически важно завершить эвакуацию, прежде чем объявят 5-й уровень, в идеале к 4-му уровню.
1: По данным Метеорологического управления Японии, причиной внезапных ливней, которые могут привести и к другим бедствиям, все чаще становится формирование полос плотных дождевых облаков.
0: По-японски это атмосферное явление называют «сэнджоку суитай». Мы приводим это название, потому что, находясь в Японии, его важно знать, а также понимать, что делать, когда синоптики публикуют прогноз о таких облаках.
1: Что представляет собой данное явление? Когда особенности местности или погодный фронт вынуждают теплый влажный воздух подниматься вверх от поверхности в более высокие слои атмосферы, образуются кучево-дождевые облака. Ветер на верхнем уровне распределяет эти облака таким образом, что они могут формироваться над одним и тем же местом снова и снова, образуя линию.
0: Такие линии или полосы облаков способны приносить обильные дожди. Часто эти осадки продолжительны и проходят над одной и той же территорией, быстро ухудшая обстановку, а зачастую вызывая стихийные бедствия.
1: Метеорологическое управление Японии проводит детальные наблюдения и использует суперкомпьютеры для анализа испарений воды, чтобы прогнозировать формирование этих полос. С 2022 года оно публикует информацию примерно за полдня до прогнозируемого образования таких полос. Однако в мае этого года управление также запустило систему распространения этой информации при высоком риске образования подобных полос в течение 3 часов.
0: Такие прогнозы предоставляются по регионам, при этом каждая префектура разделена на более мелкие территории. На карте разным цветом обозначены районы, подверженные повышенному риску проливных дождей. Прогноз и карту можно посмотреть на сайте метеорологического управления. В приложении NHK One, которое предлагает новости и информацию о стихийных бедствиях, и на новостном сайте NHK.
1: Однако важно отметить, что полосы облаков, несущих проливной дождь, могут формироваться даже в отсутствие подобной информации от синоптиков. Кроме того, преобразование таких полос, выход на улицу может быть очень опасен. Проверяйте информацию об эвакуации или уровне риска стихийных бедствий и принимайте соответствующие меры для обеспечения своей безопасности.
0: Метеорологическое управление объясняет, как следует поступать в случае формирования полос дождевых облаков. Прежде всего, посмотрите, что происходит за окнами. Воздержитесь от выходов из дома и перемещений в другое место, если дождь настолько силен, что серьезно снижает видимость, если ближайшие дороги затоплены или происходит сход оползней.
1: Оставайтесь в помещении на втором или более высоком этаже со стороны, удаленной от обрывов и склонов. Если вы живете на втором этаже или выше в многоквартирном доме, оставаться в помещении может быть безопаснее, чем эвакуироваться.
0: Если же вы находитесь на улице, то проверьте, что происходит вокруг, и по возможности осторожно перейдите в какое-нибудь прочное бетонное здание по соседству.
1: Можно также направиться в одно из общественных убежищ. Но помните, передвижение вблизи рек и обрывов сопряжено с риском стихийных бедствий. Во время прошлых ударов стихии многие люди становились жертвами в процессе эвакуации.
0: Отдельное внимание стоит уделить ситуациям, когда люди во время бедствия находятся в автомобиле. До определенной степени находиться в своем автомобиле безопасно. Однако ситуация снаружи может быстро ухудшиться, и об этом следует помнить.
1: Автомобиль может застрять на дороге. Так случилось в той же Тибе, где почти 3000 машин встали на дорогах из-за ливня. Там даже погибли люди, которые не смогли выбраться из своих автомобилей.
0: Имейте в виду, что транспортные средства могут стать непригодными для эксплуатации в воде глубиной всего около 30 сантиметров.
1: И здесь я вспоминаю один из наших прошлых выпусков, когда мы рассказывали о центре по подготовке к стихийным бедствиям в Токио. Там установлен симулятор автомобиля, оказавшегося затопленным снаружи. И вы можете сами попробовать открыть дверь изнутри. И я прекрасно помню, насколько это было сложно, хотя со стороны казалось, что вода не может так сильно вам помешать.
0: Эксперты говорят, что если вода доходит до днища автомобиля, то дверь уже будет трудно открыть. Поэтому эвакуироваться следует заблаговременно и по возможности без использования транспортных средств. Если же для эвакуации вам необходимо использовать автомобиль, избегайте затопленных дорог.
1: Если автомобиль застрял в затопленной местности во время движения, то выходите из него. Если ремень безопасности заклинило, то его нужно перерезать. Для этого держите в салоне аварийные инструменты, например, нож и аварийный молоток.
0: Молоток может понадобиться, чтобы разбить стекло. Когда давление воды снаружи настолько велико, что дверь открыть невозможно, разбитое стекло поможет сократить разницу в уровне воды снаружи и внутри, и дверь станет легче открыть.
1: Имейте также в виду, что даже если снаружи припаркованный автомобиль выглядит неповрежденным, из-за воды может возникнуть опасность короткого замыкания. Лучше не заводить двигатель самостоятельно, а обратиться к дилеру или в автосервис.
0: Еще одно возможное последствие сильных ливней – отключение водоснабжения в домах. Вот три важных момента, о которых следует помнить в такой ситуации. Прежде всего, закройте главный запорный кран подачи воды. Это предотвратит попадание грязи или воды с измененным цветом в водопроводные трубы вашего дома. В ходе прошлых стихийных бедствий туалеты и водонагреватели выходили из строя из-за попадания в них загрязненной воды. Также закрутите вентили унитазов, водонагревателей и стиральных машин.
1: Во-вторых, не смывайте воду в туалете. Смыв может привести к обратному потоку сточных вод, если канализационные трубы повредились в результате стихийного бедствия. Если у вас нет портативного туалета, то вы можете сделать временную замену. Например, есть такой способ. Накройте унитаз большим полиэтиленовым пакетом. Это может быть мусорный мешок. Затем накройте сиденье унитаза другим большим пакетом. Внутрь положите впитывающий подгузник или пеленку. Если же вы не уверены в безопасности использования туалета после стихийного бедствия, то лучше проконсультироваться с сантехником или управляющей компанией.
0: И, наконец, третий совет. Чтобы донести воду домой из пункта экстренной раздачи воды, используйте рюкзак. Так вы не надорвете спину. Выстелите рюкзак большим мусорным мешком или двумя, чтобы было надежнее. Наполните его водой и плотно завяжите сверху. Адрес пункта раздачи воды можно узнать на сайте вашего муниципалитета. Людям с ограниченными возможностями и пожилым может быть трудно носить воду самостоятельно, поэтому проверьте, не нуждается ли кто-нибудь поблизости в помощи.
1: Если ваш дом пострадал от стихийного бедствия, вам понадобится важный документ. Он называется «Сертификат пострадавшего от стихийного бедствия». Обратитесь за ним в свой муниципалитет.
0: Этот сертификат может потребоваться при подаче заявок на получение пособий, пожертвований на оказание помощи при стихийных бедствиях, кредитов и других видов помощи. В нем будет указана классификация ущерба, который понес ваш дом.
1: Чтобы подать заявление на этот сертификат, обязательно сделайте фотографии или видеозаписи повреждений до начала любых работ по уборке или ремонту. Учитывайте следующие моменты. Сфотографируйте здание целиком, со всех четырех сторон. Если здание затопило, включите фото или видео человека, чтобы показать высоту подъема воды.
0: Сфотографируйте внутренние помещения, такие как потолки, полы и стены, а также наружное оборудование, например, кондиционеры и трубы. В случае повреждения мебели и бытовой техники, сфотографируйте название производителя и номер модели или изделия.
1: Как ни странно, когда я готовилась к этому выпуску в конце сентября, Токио и окружающие префектуры, в том числе снова Тиба, были во власти очередного тайфуна. Вторые сутки шел сильный дождь. В один из моментов на мой телефон пришло сообщение от муниципалитета о предупреждении об оползнях четвертого уровня, как раз для жителей тех районов, которые подвержены опасности. В такие моменты особенно понимаешь, как важно и жителям Японии, и ее гостям знать о возможных рисках и понимать, как действовать в чрезвычайных ситуациях.
0: Кажется, из-за экстремальных погодных явлений в последние месяцы экстренные предупреждения стали частью повседневной жизни. Когда тайфун номер 25 принес сильнейшие ливни, в районе, где я живу, одно за другим приходили оповещения об уровне опасности наводнений и оползней, и даже вышло распоряжение об эвакуации. Я думаю, очень важно знать, как работает эта система и где получить информацию в экстренной ситуации.
1: А в завершении нашей программы мы хотим поделиться с вами еще некоторой полезной информацией о жизни в Японии. Если она покажется вам любопытной, заходите на наш сайт или в приложение и посмотрите видео.
0: В одном из зоопарков города Хигаси-Кагава, префектуры Кагава, в августе родились трое сурикатов. Сейчас детеныши уже активно бегают, демонстрируя свои очаровательные повадки. Ухаживающий за малышами сотрудник зоопарка уверяет, что у каждого детеныша свой характер. Кто-то очень застенчивый, а другой неуклюжий. С сентября зоопарк проводит мероприятия, на которых посетители могут поиграть с сурикатом мамой и ее детенышами. Посмотрите, какие они милые.
1: Дорогие друзья, в эфире Радио Японии прозвучал выпуск воскресной передачи. Всего доброго.
0: До свидания.

эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Радио Японии» звучит выпуск воскресной передачи. За последние месяцы разные регионы Японии сталкивались с несколькими стихийными бедствиями, вызванными проливными дождями.
1: Так, в июне и июле от ливней пострадал регион Кюсю на юго-западе Японии, а в августе и сентябре невероятно сильные дожди прошли в префектуре Чиба по соседству с Токио. От рекордных осадков, затоплений и сходов оползней страдали и префектуры Тояма, Ишикава, Ниигата, Канагава и многие другие районы.
0: Иногда причиной таких беспрецедентных осадков становились тайфуны, а иногда быстрое формирование полос плотных дождевых облаков. Метеорологическое управление Японии предупреждает, что в таких ситуациях важно вовремя принять меры безопасности, поскольку из-за внезапного сильного ливня могут произойти разливы рек, оползни и наводнения.
1: Как реагировать на подобные риски? В этом выпуске мы дадим некоторые практические советы на случай бедствия, вызванного сильным дождем.
0: Также мы расскажем о новой системе публикации погодных предупреждений о стихийных бедствиях. Метеорологическое управление ввело эту систему с конца мая текущего года. И жителям Японии, и приезжающим сюда людям крайне важно понимать уровень риска и знать, что необходимо делать ради безопасности. У микрофона Анастасия Монакова
1: и Ирина Брайан.
0: Япония – страна, подверженная высокому риску разных стихийных бедствий. К сожалению, за последние месяцы нам не раз приходилось в этом убеждаться. Особенно частыми были ситуации, когда бедствия происходили в результате проливных дождей.
1: Так, в конце июня и начале июля обширные районы региона Кюсю на юго-западе Японии, включая префектуры Фукуока, Сага и Ойта, несколько раз страдали от ливней.
0: И речь идет не только о сильных осадках, но и о прочих бедствиях, которые спровоцировали эти дожди. Были зафиксированы оползни, затопления низин и разливы рек.
1: А в конце августа проливные дожди обрушились на префектуры Ишикава и Тояма, а также в целом на регион Хокурику в центральной части Японии, создав угрозу безопасности людей. Затем в начале сентября новая волна дождей, и под ударом оказались острова Идзу к югу от Токио, а также юго-запад Японии, в том числе префектуры Окинава и Кагосима. Например, в районе Онуайда, города Якусима, за 48 часов выпало 576,5 миллиметров осадков. Это самый высокий показатель с начала ведения учета.
0: Лично мне очень запомнился дождь в префектуре Тиба рядом с Токио в середине августа. Наверное, из-за того, что это происходило так близко, и в Токио в тот день тоже резко испортилась погода. Дождь начался неожиданно и был очень сильным, буквально стоял стеной. На многих видео, которые попадались мне в социальных сетях, было видно, как в городе Тиба водой заливало станции и поезда, перекрестки и пешеходные переходы. Был вечер, час пик, как раз когда многие возвращаются с работы. Люди шли по пояс в воде, машины практически плыли, и в некоторых местах вода доходила вплоть до их лобового стекла.
1: Я тоже хорошо запомнила проливной дождь, который обрушился на Чибу. В новостях тогда рассказывали о том, что сотни и даже тысячи людей не смогли уехать домой, потому что поезда встали. Множество людей, около 7 тысяч, было вынуждено ночевать в международном аэропорту Нарита, который находится в префектуре Чиба. Также временное убежище для тех, кто не смог добраться домой, открыли в администрации города Чиба, и около 1800 человек провели там ночь.
0: Еще в 10 местах в городе Чиба разместилось более 1000 человек. Также ливень вызвал отключение электроэнергии, что затронуло около 27 тысяч домохозяйств в префектурах Токио, Чиба, Тотиги и Ибараки.
1: Тогда в Чибе погибло более 10 человек, множество жилых домов было затоплено. Власти объявляли пятый, максимальный уровень экстренного предупреждения о сильных дождях в 22 городах и населенных пунктах этой префектуры.
0: Но что это значит, пятый уровень предупреждения? Давайте поговорим об этом подробнее. В мае этого года Метеорологическое управление Японии произвело серьезный пересмотр системы и терминологии публикации информации о погоде при наличии вероятности стихийных бедствий. Погодные предупреждения для готовности к стихийным бедствиям – это официальный термин Метеорологического управления. Они информируют о том, насколько серьезна ситуация, включая риски, связанные с сильными дождями, сходом оползней, разливами рек, бурями, сильным волнением на море, сильными снегопадами и штормовыми приливами. Эта информация помогает людям принимать решение о том, когда им следует эвакуироваться. Также она используется местными властями как один из критериев для публикации рекомендаций о необходимости эвакуироваться.
1: Новая система вводит 4 категории бедствий – ливни, наводнения, оползни и штормовые приливы. Эти бедствия структурированы в рамках 5-уровневой системы предупреждений.
0: Уровень оповещения 5 соответствует экстренному предупреждению. Уровень 4 – срочному предупреждению. Уровень 3 – простому предупреждению. А уровень 2 – рекомендации. Уровень 1 – это раннее предупреждение.
1: Уровням оповещения также присвоены цветовые коды: черный для уровня 5, фиолетовый для уровня 4, красный для уровня 3 и желтый для уровня 2.
0: Предупреждение первого уровня призывает следить за обновлениями информации, поскольку условия могут ухудшиться. Второй уровень носит рекомендательный характер. Это значит, что людей призывают уточнить планы эвакуации и быть готовыми к ней.
1: Уровень 3 означает, что существует риск стихийного бедствия. Этот уровень предупреждения служит ориентиром для муниципальных властей при выпуске распоряжения об эвакуации пожилых людей и так далее. Тем, кому нужно больше времени на эвакуацию, следует приступить к ней.
0: Уровень 4 – это уже срочное предупреждение. Оно указывает на чрезвычайно высокий риск стихийного бедствия. Это ключевой индикатор для муниципальных властей при принятии решения о том, следует ли издавать распоряжение об эвакуации. Все, кто находится в опасных зонах, должны немедленно эвакуироваться. Если вы живете в районах, подверженных риску схода оползней или наводнений, без промедления перемещайтесь в безопасное место. Напомним, что цвет этого предупреждения на картах, публикуемых синоптиками, фиолетовый.
1: И, наконец, экстренное предупреждение 5-го уровня с черным цветовым кодом. Оно служит важным ориентиром для муниципальных администраций при принятии решения о том, следует ли публиковать распоряжение о чрезвычайных мерах обеспечения безопасности. Поскольку это неминуемая угроза жизни, следует немедленно предпринять действия по обеспечению собственной безопасности. С момента введения этой новой системы метеорологическое управление объявляло экстренные предупреждения 5-го уровня уже несколько раз для различных районов.
0: Проверьте, что происходит вокруг. И если эвакуироваться в убежище слишком опасно, то примите все меры для защиты своей жизни. В частности, переместитесь на верхний этаж, второй или выше.
1: Когда опубликовано экстренное предупреждение, пытаться эвакуироваться в убежище может быть слишком опасно. Критически важно завершить эвакуацию, прежде чем объявят 5-й уровень, в идеале к 4-му уровню.
0: По данным Метеорологического управления Японии, причиной внезапных ливней, которые могут привести и к другим бедствиям, все чаще становится формирование полос плотных дождевых облаков.
1: По-японски это атмосферное явление называют «сэнджоку суитай». Мы приводим это название, потому что, находясь в Японии, его важно знать, а также понимать, что делать, когда синоптики публикуют прогноз о таких облаках.
0: Что представляет собой данное явление? Когда особенности местности или погодный фронт вынуждают теплый влажный воздух подниматься вверх от поверхности в более высокие слои атмосферы, образуются кучево-дождевые облака. Ветер на верхнем уровне распределяет эти облака таким образом, что они могут формироваться над одним и тем же местом снова и снова, образуя линию.
1: Такие линии или полосы облаков способны приносить обильные дожди. Часто эти осадки продолжительны и проходят над одной и той же территорией, быстро ухудшая обстановку, а зачастую вызывая стихийные бедствия.
0: Метеорологическое управление Японии проводит детальные наблюдения и использует суперкомпьютеры для анализа испарений воды, чтобы прогнозировать формирование этих полос. С 2022 года оно публикует информацию примерно за полдня до прогнозируемого образования таких полос. Однако в мае этого года управление также запустило систему распространения этой информации при высоком риске образования подобных полос в течение 3 часов.
1: Такие прогнозы предоставляются по регионам, при этом каждая префектура разделена на более мелкие территории. На карте разным цветом обозначены районы, подверженные повышенному риску проливных дождей. Прогноз и карту можно посмотреть на сайте метеорологического управления. В приложении NHK One, которое предлагает новости и информацию о стихийных бедствиях, и на новостном сайте NHK.
0: Однако важно отметить, что полосы облаков, несущих проливной дождь, могут формироваться даже в отсутствие подобной информации от синоптиков. Кроме того, преобразование таких полос, выход на улицу может быть очень опасен. Проверяйте информацию об эвакуации или уровне риска стихийных бедствий и принимайте соответствующие меры для обеспечения своей безопасности.
1: Метеорологическое управление объясняет, как следует поступать в случае формирования полос дождевых облаков. Прежде всего, посмотрите, что происходит за окнами. Воздержитесь от выходов из дома и перемещений в другое место, если дождь настолько силен, что серьезно снижает видимость, если ближайшие дороги затоплены или происходит сход оползней.
0: Оставайтесь в помещении на втором или более высоком этаже со стороны, удаленной от обрывов и склонов. Если вы живете на втором этаже или выше в многоквартирном доме, оставаться в помещении может быть безопаснее, чем эвакуироваться.
1: Если же вы находитесь на улице, то проверьте, что происходит вокруг, и по возможности осторожно перейдите в какое-нибудь прочное бетонное здание по соседству.
0: Можно также направиться в одно из общественных убежищ. Но помните, передвижение вблизи рек и обрывов сопряжено с риском стихийных бедствий. Во время прошлых ударов стихии многие люди становились жертвами в процессе эвакуации.
1: Отдельное внимание стоит уделить ситуациям, когда люди во время бедствия находятся в автомобиле. До определенной степени находиться в своем автомобиле безопасно. Однако ситуация снаружи может быстро ухудшиться, и об этом следует помнить.
0: Автомобиль может застрять на дороге. Так случилось в той же Тибе, где почти 3000 машин встали на дорогах из-за ливня. Там даже погибли люди, которые не смогли выбраться из своих автомобилей.
1: Имейте в виду, что транспортные средства могут стать непригодными для эксплуатации в воде глубиной всего около 30 сантиметров.
0: И здесь я вспоминаю один из наших прошлых выпусков, когда мы рассказывали о центре по подготовке к стихийным бедствиям в Токио. Там установлен симулятор автомобиля, оказавшегося затопленным снаружи. И вы можете сами попробовать открыть дверь изнутри. И я прекрасно помню, насколько это было сложно, хотя со стороны казалось, что вода не может так сильно вам помешать.
1: Эксперты говорят, что если вода доходит до днища автомобиля, то дверь уже будет трудно открыть. Поэтому эвакуироваться следует заблаговременно и по возможности без использования транспортных средств. Если же для эвакуации вам необходимо использовать автомобиль, избегайте затопленных дорог.
0: Если автомобиль застрял в затопленной местности во время движения, то выходите из него. Если ремень безопасности заклинило, то его нужно перерезать. Для этого держите в салоне аварийные инструменты, например, нож и аварийный молоток.
1: Молоток может понадобиться, чтобы разбить стекло. Когда давление воды снаружи настолько велико, что дверь открыть невозможно, разбитое стекло поможет сократить разницу в уровне воды снаружи и внутри, и дверь станет легче открыть.
0: Имейте также в виду, что даже если снаружи припаркованный автомобиль выглядит неповрежденным, из-за воды может возникнуть опасность короткого замыкания. Лучше не заводить двигатель самостоятельно, а обратиться к дилеру или в автосервис.
1: Еще одно возможное последствие сильных ливней – отключение водоснабжения в домах. Вот три важных момента, о которых следует помнить в такой ситуации. Прежде всего, закройте главный запорный кран подачи воды. Это предотвратит попадание грязи или воды с измененным цветом в водопроводные трубы вашего дома. В ходе прошлых стихийных бедствий туалеты и водонагреватели выходили из строя из-за попадания в них загрязненной воды. Также закрутите вентили унитазов, водонагревателей и стиральных машин.
0: Во-вторых, не смывайте воду в туалете. Смыв может привести к обратному потоку сточных вод, если канализационные трубы повредились в результате стихийного бедствия. Если у вас нет портативного туалета, то вы можете сделать временную замену. Например, есть такой способ. Накройте унитаз большим полиэтиленовым пакетом. Это может быть мусорный мешок. Затем накройте сиденье унитаза другим большим пакетом. Внутрь положите впитывающий подгузник или пеленку. Если же вы не уверены в безопасности использования туалета после стихийного бедствия, то лучше проконсультироваться с сантехником или управляющей компанией.
1: И, наконец, третий совет. Чтобы донести воду домой из пункта экстренной раздачи воды, используйте рюкзак. Так вы не надорвете спину. Выстелите рюкзак большим мусорным мешком или двумя, чтобы было надежнее. Наполните его водой и плотно завяжите сверху. Адрес пункта раздачи воды можно узнать на сайте вашего муниципалитета. Людям с ограниченными возможностями и пожилым может быть трудно носить воду самостоятельно, поэтому проверьте, не нуждается ли кто-нибудь поблизости в помощи.
0: Если ваш дом пострадал от стихийного бедствия, вам понадобится важный документ. Он называется «Сертификат пострадавшего от стихийного бедствия». Обратитесь за ним в свой муниципалитет.
1: Этот сертификат может потребоваться при подаче заявок на получение пособий, пожертвований на оказание помощи при стихийных бедствиях, кредитов и других видов помощи. В нем будет указана классификация ущерба, который понес ваш дом.
0: Чтобы подать заявление на этот сертификат, обязательно сделайте фотографии или видеозаписи повреждений до начала любых работ по уборке или ремонту. Учитывайте следующие моменты. Сфотографируйте здание целиком, со всех четырех сторон. Если здание затопило, включите фото или видео человека, чтобы показать высоту подъема воды.
1: Сфотографируйте внутренние помещения, такие как потолки, полы и стены, а также наружное оборудование, например, кондиционеры и трубы. В случае повреждения мебели и бытовой техники, сфотографируйте название производителя и номер модели или изделия.
0: Как ни странно, когда я готовилась к этому выпуску в конце сентября, Токио и окружающие префектуры, в том числе снова Тиба, были во власти очередного тайфуна. Вторые сутки шел сильный дождь. В один из моментов на мой телефон пришло сообщение от муниципалитета о предупреждении об оползнях четвертого уровня, как раз для жителей тех районов, которые подвержены опасности. В такие моменты особенно понимаешь, как важно и жителям Японии, и ее гостям знать о возможных рисках и понимать, как действовать в чрезвычайных ситуациях.
1: Кажется, из-за экстремальных погодных явлений в последние месяцы экстренные предупреждения стали частью повседневной жизни. Когда тайфун номер 25 принес сильнейшие ливни, в районе, где я живу, одно за другим приходили оповещения об уровне опасности наводнений и оползней, и даже вышло распоряжение об эвакуации. Я думаю, очень важно знать, как работает эта система и где получить информацию в экстренной ситуации.
0: А в завершении нашей программы мы хотим поделиться с вами еще некоторой полезной информацией о жизни в Японии. Если она покажется вам любопытной, заходите на наш сайт или в приложение и посмотрите видео.
1: В одном из зоопарков города Хигаси-Кагава, префектуры Кагава, в августе родились трое сурикат. Сейчас детеныши уже активно бегают, демонстрируя свои очаровательные повадки. Ухаживающий за малышами сотрудник зоопарка уверяет, что у каждого детеныша свой характер. Кто-то очень застенчивый, а другой неуклюжий. С сентября зоопарк проводит мероприятия, на которых посетители могут поиграть с сурикатом мамой и ее детенышами. Посмотрите, какие они милые.
0: Дорогие друзья, в эфире Радио Японии прозвучал выпуск воскресной передачи. Всего доброго.
1: До свидания.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan。
2: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Радио Японии» звучит выпуск воскресной передачи. За последние месяцы разные регионы Японии сталкивались с несколькими стихийными бедствиями, вызванными проливными дождями.
1: Так, в июне и июле от ливней пострадал регион Кюсю на юго-западе Японии, а в августе и сентябре невероятно сильные дожди прошли в префектуре Чиба по соседству с Токио. От рекордных осадков, затоплений и сходов оползней страдали и префектуры Тояма, Ишикава, Ниигата, Канагава и многие другие районы.
0: Иногда причиной таких беспрецедентных осадков становились тайфуны, а иногда быстрое формирование полос плотных дождевых облаков. Метеорологическое управление Японии предупреждает, что в таких ситуациях важно вовремя принять меры безопасности, поскольку из-за внезапного сильного ливня могут произойти разливы рек, оползни и наводнения.
1: Как реагировать на подобные риски? В этом выпуске мы дадим некоторые практические советы на случай бедствия, вызванного сильным дождем.
0: Также мы расскажем о новой системе публикации погодных предупреждений о стихийных бедствиях. Метеорологическое управление ввело эту систему с конца мая текущего года. И жителям Японии, и приезжающим сюда людям крайне важно понимать уровень риска и знать, что необходимо делать ради безопасности. У микрофона Анастасия Монакова
1: и Ирина Брайан.
0: Япония – страна, подверженная высокому риску разных стихийных бедствий. К сожалению, за последние месяцы нам не раз приходилось в этом убеждаться. Особенно частыми были ситуации, когда бедствия происходили в результате проливных дождей.
1: Так, в конце июня и начале июля обширные районы региона Кюсю на юго-западе Японии, включая префектуры Фукуока, Сага и Ойта, несколько раз страдали от ливней.
0: И речь идет не только о сильных осадках, но и о прочих бедствиях, которые спровоцировали эти дожди. Были зафиксированы оползни, затопления низин и разливы рек.
1: А в конце августа проливные дожди обрушились на префектуры Ишикава и Тояма, а также в целом на регион Хокурику в центральной части Японии, создав угрозу безопасности людей. Затем в начале сентября новая волна дождей, и под ударом оказались острова Идзу к югу от Токио, а также юго-запад Японии, в том числе префектуры Окинава и Кагосима. Например, в районе Онуайда, города Якусима, за 48 часов выпало 576,5 миллиметров осадков. Это самый высокий показатель с начала ведения учета.
0: Лично мне очень запомнился дождь в префектуре Тиба рядом с Токио в середине августа. Наверное, из-за того, что это происходило так близко, и в Токио в тот день тоже резко испортилась погода. Дождь начался неожиданно и был очень сильным, буквально стоял стеной. На многих видео, которые попадались мне в социальных сетях, было видно, как в городе Тиба водой заливало станции и поезда, перекрестки и пешеходные переходы. Был вечер, час пик, как раз когда многие возвращаются с работы. Люди шли по пояс в воде, машины практически плыли, и в некоторых местах вода доходила вплоть до их лобового стекла.
1: Я тоже хорошо запомнила проливной дождь, который обрушился на Чибу. В новостях тогда рассказывали о том, что сотни и даже тысячи людей не смогли уехать домой, потому что поезда встали. Множество людей, около 7 тысяч, было вынуждено ночевать в международном аэропорту Нарита, который находится в префектуре Чиба. Также временное убежище для тех, кто не смог добраться домой, открыли в администрации города Чиба, и около 1800 человек провели там ночь.
0: Еще в 10 местах в городе Тиба разместилось более 1000 человек. Также ливень вызвал отключение электроэнергии, что затронуло около 27 тысяч домохозяйств в префектурах Токио, Тиба, Тотиги и Ибараки.
1: Тогда в Чибе погибло более 10 человек, множество жилых домов было затоплено. Власти объявляли пятый, максимальный уровень экстренного предупреждения о сильных дождях в 22 городах и населенных пунктах этой префектуры.
0: Но что это значит, пятый уровень предупреждения? Давайте поговорим об этом подробнее. В мае этого года Метеорологическое управление Японии произвело серьезный пересмотр системы и терминологии публикации информации о погоде при наличии вероятности стихийных бедствий. Погодные предупреждения для готовности к стихийным бедствиям – это официальный термин Метеорологического управления. Они информируют о том, насколько серьезна ситуация, включая риски, связанные с сильными дождями, сходом оползней, разливами рек, бурями, сильным волнением на море, сильными снегопадами и штормовыми приливами. Эта информация помогает людям принимать решение о том, когда им следует эвакуироваться. Также она используется местными властями как один из критериев для публикации рекомендаций о необходимости эвакуироваться.
1: Новая система вводит 4 категории бедствий – ливни, наводнения, оползни и штормовые приливы. Эти бедствия структурированы в рамках 5-уровневой системы предупреждений.
0: Уровень оповещения 5 соответствует экстренному предупреждению. Уровень 4 – срочному предупреждению. Уровень 3 – простому предупреждению. А уровень 2 – рекомендации. Уровень 1 – это раннее предупреждение.
1: Уровням оповещения также присвоены цветовые коды: черный для уровня 5, фиолетовый для уровня 4, красный для уровня 3 и желтый для уровня 2.
0: Предупреждение первого уровня призывает следить за обновлениями информации, поскольку условия могут ухудшиться. Второй уровень носит рекомендательный характер. Это значит, что людей призывают уточнить планы эвакуации и быть готовыми к ней.
1: Уровень 3 означает, что существует риск стихийного бедствия. Этот уровень предупреждения служит ориентиром для муниципальных властей при выпуске распоряжения об эвакуации пожилых людей и так далее. Тем, кому нужно больше времени на эвакуацию, следует приступить к ней.
0: Уровень 4 – это уже срочное предупреждение. Оно указывает на чрезвычайно высокий риск стихийного бедствия. Это ключевой индикатор для муниципальных властей при принятии решения о том, следует ли издавать распоряжение об эвакуации. Все, кто находится в опасных зонах, должны немедленно эвакуироваться. Если вы живете в районах, подверженных риску схода оползней или наводнений, без промедления перемещайтесь в безопасное место. Напомним, что цвет этого предупреждения на картах, публикуемых синоптиками, фиолетовый.
1: И, наконец, экстренное предупреждение 5 уровня с черным цветовым кодом. Оно служит важным ориентиром для муниципальных администраций при принятии решения о том, следует ли публиковать распоряжение о чрезвычайных мерах обеспечения безопасности. Поскольку это неминуемая угроза жизни, следует немедленно предпринять действия по обеспечению собственной безопасности. С момента введения этой новой системы метеорологическое управление объявляло экстренные предупреждения 5 уровня уже несколько раз для различных районов.
0: Проверьте, что происходит вокруг, и если эвакуироваться в убежище слишком опасно, то примите все меры для защиты своей жизни. В частности, переместитесь на верхний этаж, второй или выше.
1: Когда опубликовано экстренное предупреждение, пытаться эвакуироваться в убежище может быть слишком опасно. Критически важно завершить эвакуацию, прежде чем объявят 5 уровень, в идеале к 4 уровню.
0: По данным Метеорологического управления Японии, причиной внезапных ливней, которые могут привести и к другим бедствиям, все чаще становится формирование полос плотных дождевых облаков.
1: По-японски это атмосферное явление называют «сэнджоку суитай». Мы приводим это название, потому что, находясь в Японии, его важно знать, а также понимать, что делать, когда синоптики публикуют прогноз о таких облаках.
0: Что представляет собой данное явление? Когда особенности местности или погодный фронт вынуждают теплый влажный воздух подниматься вверх от поверхности в более высокие слои атмосферы, образуются кучево-дождевые облака. Ветер на верхнем уровне распределяет эти облака таким образом, что они могут формироваться над одним и тем же местом снова и снова, образуя линию.
1: Такие линии или полосы облаков способны приносить обильные дожди. Часто эти осадки продолжительны и проходят над одной и той же территорией, быстро ухудшая обстановку, а зачастую вызывая стихийные бедствия.
0: Метеорологическое управление Японии проводит детальные наблюдения и использует суперкомпьютеры для анализа испарений воды, чтобы прогнозировать формирование этих полос. С 2022 года оно публикует информацию примерно за полдня до прогнозируемого образования таких полос. Однако в мае этого года управление также запустило систему распространения этой информации при высоком риске образования подобных полос в течение 3 часов.
1: Такие прогнозы предоставляются по регионам, при этом каждая префектура разделена на более мелкие территории. На карте разным цветом обозначены районы, подверженные повышенному риску проливных дождей. Прогноз и карту можно посмотреть на сайте метеорологического управления. В приложении NHK One, которое предлагает новости и информацию о стихийных бедствиях, и на новостном сайте NHK.
0: Однако важно отметить, что полосы облаков, несущих проливной дождь, могут формироваться даже в отсутствие подобной информации от синоптиков. Кроме того, преобразование таких полос, выход на улицу может быть очень опасен. Проверяйте информацию об эвакуации или уровне риска стихийных бедствий и принимайте соответствующие меры для обеспечения своей безопасности.
1: Метеорологическое управление объясняет, как следует поступать в случае формирования полос дождевых облаков. Прежде всего, посмотрите, что происходит за окнами. Воздержитесь от выходов из дома и перемещений в другое место, если дождь настолько силен, что серьезно снижает видимость, если ближайшие дороги затоплены или происходит сход оползней.
0: Оставайтесь в помещении на втором или более высоком этаже со стороны, удаленной от обрывов и склонов. Если вы живете на втором этаже или выше в многоквартирном доме, оставаться в помещении может быть безопаснее, чем эвакуироваться.
1: Если же вы находитесь на улице, то проверьте, что происходит вокруг, и по возможности осторожно перейдите в какое-нибудь прочное бетонное здание по соседству.
0: Можно также направиться в одно из общественных убежищ. Но помните, передвижение вблизи рек и обрывов сопряжено с риском стихийных бедствий. Во время прошлых ударов стихии многие люди становились жертвами в процессе эвакуации.
1: Отдельное внимание стоит уделить ситуациям, когда люди во время бедствия находятся в автомобиле. До определенной степени находиться в своем автомобиле безопасно. Однако ситуация снаружи может быстро ухудшиться, и об этом следует помнить.
0: Автомобиль может застрять на дороге. Так случилось в той же Тибе, где почти 3000 машин встали на дорогах из-за ливня. Там даже погибли люди, которые не смогли выбраться из своих автомобилей.
1: Имейте в виду, что транспортные средства могут стать непригодными для эксплуатации в воде глубиной всего около 30 сантиметров.
0: И здесь я вспоминаю один из наших прошлых выпусков, когда мы рассказывали о центре по подготовке к стихийным бедствиям в Токио. Там установлен симулятор автомобиля, оказавшегося затопленным снаружи. И вы можете сами попробовать открыть дверь изнутри. И я прекрасно помню, насколько это было сложно, хотя со стороны казалось, что вода не может так сильно вам помешать.
1: Эксперты говорят, что если вода доходит до днища автомобиля, то дверь уже будет трудно открыть. Поэтому эвакуироваться следует заблаговременно и по возможности без использования транспортных средств. Если же для эвакуации вам необходимо использовать автомобиль, избегайте затопленных дорог.
0: Если автомобиль застрял в затопленной местности во время движения, то выходите из него. Если ремень безопасности заклинило, то его нужно перерезать. Для этого держите в салоне аварийные инструменты, например, нож и аварийный молоток.
1: Молоток может понадобиться, чтобы разбить стекло. Когда давление воды снаружи настолько велико, что дверь открыть невозможно, разбитое стекло поможет сократить разницу в уровне воды снаружи и внутри, и дверь станет легче открыть.
0: Имейте также в виду, что даже если снаружи припаркованный автомобиль выглядит неповрежденным, из-за воды может возникнуть опасность короткого замыкания. Лучше не заводить двигатель самостоятельно, а обратиться к дилеру или в автосервис.
1: Еще одно возможное последствие сильных ливней – отключение водоснабжения в домах. Вот три важных момента, о которых следует помнить в такой ситуации. Прежде всего, закройте главный запорный кран подачи воды. Это предотвратит попадание грязи или воды с измененным цветом в водопроводные трубы вашего дома. В ходе прошлых стихийных бедствий туалеты и водонагреватели выходили из строя из-за попадания в них загрязненной воды. Также закрутите вентили унитазов, водонагревателей и стиральных машин.
0: Во-вторых, не смывайте воду в туалете. Смыв может привести к обратному потоку сточных вод, если канализационные трубы повредились в результате стихийного бедствия. Если у вас нет портативного туалета, то вы можете сделать временную замену. Например, есть такой способ. Накройте унитаз большим полиэтиленовым пакетом. Это может быть мусорный мешок. Затем накройте сиденье унитаза другим большим пакетом. Внутрь положите впитывающий подгузник или пеленку. Если же вы не уверены в безопасности использования туалета после стихийного бедствия, то лучше проконсультироваться с сантехником или управляющей компанией.
1: И, наконец, третий совет. Чтобы донести воду домой из пункта экстренной раздачи воды, используйте рюкзак. Так вы не надорвете спину. Выстелите рюкзак большим мусорным мешком или двумя, чтобы было надежнее. Наполните его водой и плотно завяжите сверху. Адрес пункта раздачи воды можно узнать на сайте вашего муниципалитета. Людям с ограниченными возможностями и пожилым может быть трудно носить воду самостоятельно, поэтому проверьте, не нуждается ли кто-нибудь поблизости в помощи.
0: Если ваш дом пострадал от стихийного бедствия, вам понадобится важный документ. Он называется «Сертификат пострадавшего от стихийного бедствия». Обратитесь за ним в свой муниципалитет.
1: Этот сертификат может потребоваться при подаче заявок на получение пособий, пожертвований на оказание помощи при стихийных бедствиях, кредитов и других видов помощи. В нем будет указана классификация ущерба, который понес ваш дом.
0: Чтобы подать заявление на этот сертификат, обязательно сделайте фотографии или видеозаписи повреждений до начала любых работ по уборке или ремонту. Учитывайте следующие моменты. Сфотографируйте здание целиком, со всех четырех сторон. Если здание затопило, включите фото или видео человека, чтобы показать высоту подъема воды.
1: Сфотографируйте внутренние помещения, такие как потолки, полы и стены, а также наружное оборудование, например, кондиционеры и трубы. В случае повреждения мебели и бытовой техники, сфотографируйте название производителя и номер модели или изделия.
0: Как ни странно, когда я готовилась к этому выпуску в конце сентября, Токио и окружающие префектуры, в том числе снова Тиба, были во власти очередного тайфуна. Вторые сутки шел сильный дождь. В один из моментов на мой телефон пришло сообщение от муниципалитета о предупреждении об оползнях четвертого уровня, как раз для жителей тех районов, которые подвержены опасности. В такие моменты особенно понимаешь, как важно и жителям Японии, и ее гостям знать о возможных рисках и понимать, как действовать в чрезвычайных ситуациях.
1: Кажется, из-за экстремальных погодных явлений в последние месяцы экстренные предупреждения стали частью повседневной жизни. Когда тайфун номер 25 принес сильнейшие ливни, в районе, где я живу, одно за другим приходили оповещения об уровне опасности наводнений и оползней, и даже вышло распоряжение об эвакуации. Я думаю, очень важно знать, как работает эта система и где получить информацию в экстренной ситуации.
0: А в завершении нашей программы мы хотим поделиться с вами еще некоторой полезной информацией о жизни в Японии. Если она покажется вам любопытной, заходите на наш сайт или в приложение и посмотрите видео.
1: В одном из зоопарков города Хигаси-Кагава, префектуры Кагава, в августе родились трое сурикатов. Сейчас детеныши уже активно бегают, демонстрируя свои очаровательные повадки. Ухаживающий за малышами сотрудник зоопарка уверяет, что у каждого детеныша свой характер. Кто-то очень застенчивый, а другой неуклюжий. С сентября зоопарк проводит мероприятия, на которых посетители могут поиграть с сурикатом мамой и ее детенышами. Посмотрите, какие они милые.
0: Дорогие друзья, в эфире Радио Японии прозвучал выпуск воскресной передачи. Всего доброго.
1: До свидания.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Радио Японии» звучит выпуск воскресной передачи. За последние месяцы разные регионы Японии сталкивались с несколькими стихийными бедствиями, вызванными проливными дождями.
1: Так, в июне и июле от ливней пострадал регион Кюсю на юго-западе Японии, а в августе и сентябре невероятно сильные дожди прошли в префектуре Чиба по соседству с Токио. От рекордных осадков, затоплений и сходов оползней страдали и префектуры Тояма, Исикава, Ниигата, Канагава и многие другие районы.
0: Иногда причиной таких беспрецедентных осадков становились тайфуны, а иногда быстрое формирование полос плотных дождевых облаков. Метеорологическое управление Японии предупреждает, что в таких ситуациях важно вовремя принять меры безопасности, поскольку из-за внезапного сильного ливня могут произойти разливы рек, оползни и наводнения.
1: Как реагировать на подобные риски? В этом выпуске мы дадим некоторые практические советы на случай бедствия, вызванного сильным дождем.
0: Также мы расскажем о новой системе публикации погодных предупреждений о стихийных бедствиях. Метеорологическое управление ввело эту систему с конца мая текущего года. И жителям Японии, и приезжающим сюда людям крайне важно понимать уровень риска и знать, что необходимо делать ради безопасности. У микрофона Анастасия Манакова
1: и Ирина Брайан.
0: Япония – страна, подверженная высокому риску разных стихийных бедствий. К сожалению, за последние месяцы нам не раз приходилось в этом убеждаться. Особенно частыми были ситуации, когда бедствия происходили в результате проливных дождей.
1: Так, в конце июня и начале июля обширные районы региона Кюсю на юго-западе Японии, включая префектуры Фукуока, Сага и Ойта, несколько раз страдали от ливней.
0: И речь идет не только о сильных осадках, но и о прочих бедствиях, которые спровоцировали эти дожди. Были зафиксированы оползни, затопления низин и разливы рек.
1: А в конце августа проливные дожди обрушились на префектуры Исикава и Тояма, а также в целом на регион Хокурику в центральной части Японии, создав угрозу безопасности людей. Затем в начале сентября новая волна дождей, и под ударом оказались острова Идзу к югу от Токио, а также юго-запад Японии, в том числе префектуры Окинава и Кагосима. Например, в районе Онуайда, города Якусима, за 48 часов выпало 576,5 миллиметров осадков. Это самый высокий показатель с начала ведения учета.
0: Лично мне очень запомнился дождь в префектуре Тиба рядом с Токио в середине августа. Наверное, из-за того, что это происходило так близко, и в Токио в тот день тоже резко испортилась погода. Дождь начался неожиданно и был очень сильным, буквально стоял стеной. На многих видео, которые попадались мне в социальных сетях, было видно, как в городе Тиба водой заливало станции и поезда, перекрестки и пешеходные переходы. Был вечер, час пик, как раз когда многие возвращаются с работы. Люди шли по пояс в воде, машины практически плыли, и в некоторых местах вода доходила вплоть до их лобового стекла.
1: Я тоже хорошо запомнила проливной дождь, который обрушился на Чибу. В новостях тогда рассказывали о том, что сотни и даже тысячи людей не смогли уехать домой, потому что поезда встали. Множество людей, около 7 тысяч, было вынуждено ночевать в международном аэропорту Нарита, который находится в префектуре Чиба. Также временное убежище для тех, кто не смог добраться домой, открыли в администрации города Чиба, и около 1800 человек провели там ночь.
0: Еще в 10 местах в городе Тиба разместилось более 1000 человек. Также ливень вызвал отключение электроэнергии, что затронуло около 27 тысяч домохозяйств в префектурах Токио, Тиба, Тотиги и Ибараки.
1: Тогда в Чибе погибло более 10 человек, множество жилых домов было затоплено. Власти объявляли пятый, максимальный уровень экстренного предупреждения о сильных дождях в 22 городах и населенных пунктах этой префектуры.
0: Но что это значит, пятый уровень предупреждения? Давайте поговорим об этом подробнее. В мае этого года Метеорологическое управление Японии произвело серьезный пересмотр системы и терминологии публикации информации о погоде при наличии вероятности стихийных бедствий. Погодные предупреждения для готовности к стихийным бедствиям – это официальный термин Метеорологического управления. Они информируют о том, насколько серьезна ситуация, включая риски, связанные с сильными дождями, сходом оползней, разливами рек, бурями, сильным волнением на море, сильными снегопадами и штормовыми приливами. Эта информация помогает людям принимать решения о том, когда им следует эвакуироваться. Также она используется местными властями как один из критериев для публикации рекомендаций о необходимости эвакуироваться.
1: Новая система вводит 4 категории бедствий – ливни, наводнения, оползни и штормовые приливы. Эти бедствия структурированы в рамках 5-уровневой системы предупреждений.
0: Уровень оповещения 5 соответствует экстренному предупреждению. Уровень 4 – срочному предупреждению. Уровень 3 – простому предупреждению. А уровень 2 – рекомендации. Уровень 1 – это раннее предупреждение.
1: Уровням оповещения также присвоены цветовые коды: черный для уровня 5, фиолетовый для уровня 4, красный для уровня 3 и желтый для уровня 2.
0: Предупреждение первого уровня призывает следить за обновлениями информации, поскольку условия могут ухудшиться. Второй уровень носит рекомендательный характер. Это значит, что людей призывают уточнить планы эвакуации и быть готовыми к ней.
1: Уровень 3 означает, что существует риск стихийного бедствия. Этот уровень предупреждения служит ориентиром для муниципальных властей при выпуске распоряжения об эвакуации пожилых людей и так далее. Тем, кому нужно больше времени на эвакуацию, следует приступить к ней.
0: Уровень 4 – это уже срочное предупреждение. Оно указывает на чрезвычайно высокий риск стихийного бедствия. Это ключевой индикатор для муниципальных властей при принятии решения о том, следует ли издавать распоряжение об эвакуации. Все, кто находится в опасных зонах, должны немедленно эвакуироваться. Если вы живете в районах, подверженных риску схода оползней или наводнений, без промедления перемещайтесь в безопасное место. Напомним, что цвет этого предупреждения на картах, публикуемых синоптиками, фиолетовый.
1: И, наконец, экстренное предупреждение 5 уровня с черным цветовым кодом. Оно служит важным ориентиром для муниципальных администраций при принятии решения о том, следует ли публиковать распоряжение о чрезвычайных мерах обеспечения безопасности. Поскольку это неминуемая угроза жизни, следует немедленно предпринять действия по обеспечению собственной безопасности. С момента введения этой новой системы метеорологическое управление объявляло экстренные предупреждения 5 уровня уже несколько раз для различных районов.
0: Проверьте, что происходит вокруг, и если эвакуироваться в убежище слишком опасно, то примите все меры для защиты своей жизни. В частности, переместитесь на верхний этаж, второй или выше.
1: Когда опубликовано экстренное предупреждение, пытаться эвакуироваться в убежище может быть слишком опасно. Критически важно завершить эвакуацию, прежде чем объявят 5-й уровень, в идеале к 4-му уровню.
0: По данным Метеорологического управления Японии, причиной внезапных ливней, которые могут привести и к другим бедствиям, все чаще становится формирование полос плотных дождевых облаков.
1: По-японски это атмосферное явление называют «сэнджоку суитай». Мы приводим это название, потому что, находясь в Японии, его важно знать, а также понимать, что делать, когда синоптики публикуют прогноз о таких облаках.
0: Что представляет собой данное явление? Когда особенности местности или погодный фронт вынуждают теплый влажный воздух подниматься вверх от поверхности в более высокие слои атмосферы, образуются кучево-дождевые облака. Ветер на верхнем уровне распределяет эти облака таким образом, что они могут формироваться над одним и тем же местом снова и снова, образуя линию.
1: Такие линии или полосы облаков способны приносить обильные дожди. Часто эти осадки продолжительны и проходят над одной и той же территорией, быстро ухудшая обстановку, а зачастую вызывая стихийные бедствия.
0: Метеорологическое управление Японии проводит детальные наблюдения и использует суперкомпьютеры для анализа испарений воды, чтобы прогнозировать формирование этих полос. С 2022 года оно публикует информацию примерно за полдня до прогнозируемого образования таких полос. Однако в мае этого года управление также запустило систему распространения этой информации при высоком риске образования подобных полос в течение 3 часов.
1: Такие прогнозы предоставляются по регионам, при этом каждая префектура разделена на более мелкие территории. На карте разным цветом обозначены районы, подверженные повышенному риску проливных дождей. Прогноз и карту можно посмотреть на сайте метеорологического управления. В приложении NHK One, которое предлагает новости и информацию о стихийных бедствиях, и на новостном сайте NHK.
0: Однако важно отметить, что полосы облаков, несущих проливной дождь, могут формироваться даже в отсутствие подобной информации от синоптиков. Кроме того, преобразование таких полос, выход на улицу может быть очень опасен. Проверяйте информацию об эвакуации или уровне риска стихийных бедствий и принимайте соответствующие меры для обеспечения своей безопасности.
1: Метеорологическое управление объясняет, как следует поступать в случае формирования полос дождевых облаков. Прежде всего, посмотрите, что происходит за окнами. Воздержитесь от выходов из дома и перемещений в другое место, если дождь настолько силен, что серьезно снижает видимость, если ближайшие дороги затоплены или происходит сход оползней.
0: Оставайтесь в помещении на втором или более высоком этаже со стороны, удаленной от обрывов и склонов. Если вы живете на втором этаже или выше в многоквартирном доме, оставаться в помещении может быть безопаснее, чем эвакуироваться.
1: Если же вы находитесь на улице, то проверьте, что происходит вокруг, и по возможности осторожно перейдите в какое-нибудь прочное бетонное здание по соседству.
0: Можно также направиться в одно из общественных убежищ. Но помните, передвижение вблизи рек и обрывов сопряжено с риском стихийных бедствий. Во время прошлых ударов стихии многие люди становились жертвами в процессе эвакуации.
1: Отдельное внимание стоит уделить ситуациям, когда люди во время бедствия находятся в автомобиле. До определенной степени находиться в своем автомобиле безопасно. Однако ситуация снаружи может быстро ухудшиться, и об этом следует помнить.
0: Автомобиль может застрять на дороге. Так случилось в той же Тибе, где почти 3000 машин встали на дорогах из-за ливня. Там даже погибли люди, которые не смогли выбраться из своих автомобилей.
1: Имейте в виду, что транспортные средства могут стать непригодными для эксплуатации в воде глубиной всего около 30 сантиметров.
0: И здесь я вспоминаю один из наших прошлых выпусков, когда мы рассказывали о центре по подготовке к стихийным бедствиям в Токио. Там установлен симулятор автомобиля, оказавшегося затопленным снаружи. И вы можете сами попробовать открыть дверь изнутри. И я прекрасно помню, насколько это было сложно, хотя со стороны казалось, что вода не может так сильно вам помешать.
1: Эксперты говорят, что если вода доходит до днища автомобиля, то дверь уже будет трудно открыть. Поэтому эвакуироваться следует заблаговременно и по возможности без использования транспортных средств. Если же для эвакуации вам необходимо использовать автомобиль, избегайте затопленных дорог.
0: Если автомобиль застрял в затопленной местности во время движения, то выходите из него. Если ремень безопасности заклинило, то его нужно перерезать. Для этого держите в салоне аварийные инструменты, например, нож и аварийный молоток.
1: Молоток может понадобиться, чтобы разбить стекло. Когда давление воды снаружи настолько велико, что дверь открыть невозможно, разбитое стекло поможет сократить разницу в уровне воды снаружи и внутри, и дверь станет легче открыть.
0: Имейте также в виду, что даже если снаружи припаркованный автомобиль выглядит неповрежденным, из-за воды может возникнуть опасность короткого замыкания. Лучше не заводить двигатель самостоятельно, а обратиться к дилеру или в автосервис.
1: Еще одно возможное последствие сильных ливней – отключение водоснабжения в домах. Вот три важных момента, о которых следует помнить в такой ситуации. Прежде всего, закройте главный запорный кран подачи воды. Это предотвратит попадание грязи или воды с измененным цветом в водопроводные трубы вашего дома. В ходе прошлых стихийных бедствий туалеты и водонагреватели выходили из строя из-за попадания в них загрязненной воды. Также закрутите вентили унитазов, водонагревателей и стиральных машин.
0: Во-вторых,

0: Их не смывайте воду в туалете. Смыв может привести к обратному потоку сточных вод, если канализационные трубы повредились в результате стихийного бедствия. Если у вас нет портативного туалета, то вы можете сделать временную замену. Например, есть такой способ. Накройте унитаз большим полиэтиленовым пакетом. Это может быть мусорный мешок. Затем накройте сиденье унитаза другим большим пакетом. Внутрь положите впитывающий подгузник или пеленку. Если же вы не уверены в безопасности использования туалета после стихийного бедствия, то лучше проконсультироваться с сантехником или управляющей компанией.
1: И, наконец, третий совет. Чтобы донести воду домой из пункта экстренной раздачи воды, используйте рюкзак. Так вы не надорвете спину. Выстелите рюкзак большим мусорным мешком или двумя, чтобы было надежнее. Наполните его водой и плотно завяжите сверху. Адрес пункта раздачи воды можно узнать на сайте вашего муниципалитета. Людям с ограниченными возможностями и пожилым может быть трудно носить воду самостоятельно, поэтому проверьте, не нуждается ли кто-нибудь поблизости в помощи.
0: Если ваш дом пострадал от стихийного бедствия, вам понадобится важный документ. Он называется «Сертификат пострадавшего от стихийного бедствия». Обратитесь за ним в свой муниципалитет.
1: Этот сертификат может потребоваться при подаче заявок на получение пособий, пожертвований на оказание помощи при стихийных бедствиях, кредитов и других видов помощи. В нем будет указана классификация ущерба, который понес ваш дом.
0: Чтобы подать заявление на этот сертификат, обязательно сделайте фотографии или видеозаписи повреждений до начала любых работ по уборке или ремонту. Учитывайте следующие моменты. Сфотографируйте здание целиком, со всех четырех сторон. Если здание затопило, включите фото или видео человека, чтобы показать высоту подъема воды.
1: Сфотографируйте внутренние помещения, такие как потолки, полы и стены, а также наружное оборудование, например, кондиционеры и трубы. В случае повреждения мебели и бытовой техники, сфотографируйте название производителя и номер модели или изделия.
0: Как ни странно, когда я готовилась к этому выпуску в конце сентября, Токио и окружающие префектуры, в том числе снова Тиба, были во власти очередного тайфуна. Вторые сутки шел сильный дождь. В один из моментов на мой телефон пришло сообщение от муниципалитета о предупреждении об оползнях четвертого уровня, как раз для жителей тех районов, которые подвержены опасности. В такие моменты особенно понимаешь, как важно и жителям Японии, и ее гостям знать о возможных рисках и понимать, как действовать в чрезвычайных ситуациях.
1: Кажется, из-за экстремальных погодных явлений в последние месяцы экстренные предупреждения стали частью повседневной жизни. Когда тайфун номер 25 принес сильнейшие ливни, в районе, где я живу, одно за другим приходили оповещения об уровне опасности наводнений и оползней, и даже вышло распоряжение об эвакуации. Я думаю, очень важно знать, как работает эта система и где получить информацию в экстренной ситуации.
0: А в завершении нашей программы мы хотим поделиться с вами еще некоторой полезной информацией о жизни в Японии. Если она покажется вам любопытной, заходите на наш сайт или в приложение и посмотрите видео.
1: В одном из зоопарков города Хигаси-Кагава, префектуры Кагава, в августе родились трое сурикатов. Сейчас детеныши уже активно бегают, демонстрируя свои очаровательные повадки. Ухаживающий за малышами сотрудник зоопарка уверяет, что у каждого детеныша свой характер. Кто-то очень застенчивый, а другой неуклюжий. С сентября зоопарк проводит мероприятия, на которых посетители могут поиграть с сурикатом мамой и ее детенышами. Посмотрите, какие они милые.
0: Дорогие друзья, в эфире Радио Японии прозвучал выпуск воскресной передачи. Всего доброго.
1: До свидания.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Радио Японии» звучит выпуск воскресной передачи. За последние месяцы разные регионы Японии сталкивались с несколькими стихийными бедствиями, вызванными проливными.

0: и дождями. Так, в июне и июле от ливней пострадал регион Кюсю на юго-западе Японии, а в августе и сентябре невероятно сильные дожди прошли в префектуре Чиба по соседству с Токио. От рекордных осадков, затоплений и сходов оползней страдали и префектуры Тояма, Ишикава, Ниигата, Канагава и многие другие районы.
1: Иногда причиной таких беспрецедентных осадков становились тайфуны, а иногда быстрое формирование полос плотных дождевых облаков. Метеорологическое управление Японии предупреждает, что в таких ситуациях важно вовремя принять меры безопасности, поскольку из-за внезапного сильного ливня могут произойти разливы рек, оползни и наводнения.
0: Как реагировать на подобные риски? В этом выпуске мы дадим некоторые практические советы на случай бедствия, вызванного сильным дождем.
1: Также мы расскажем о новой системе публикации погодных предупреждений о стихийных бедствиях. Метеорологическое управление ввело эту систему с конца мая текущего года. И жителям Японии, и приезжающим сюда людям крайне важно понимать уровень риска и знать, что необходимо делать ради безопасности. У микрофона Анастасия Монакова
0: и Ирина Брайан.
1: Япония – страна, подверженная высокому риску разных стихийных бедствий. К сожалению, за последние месяцы нам не раз приходилось в этом убеждаться. Особенно частыми были ситуации, когда бедствия происходили в результате проливных дождей.
0: Так, в конце июня и начале июля обширные районы региона Кюсю на юго-западе Японии, включая префектуры Фукуока, Сага и Ойта, несколько раз страдали от ливней.
1: И речь идет не только о сильных осадках, но и о прочих бедствиях, которые спровоцировали эти дожди. Были зафиксированы оползни, затопления низин и разливы рек.
0: А в конце августа проливные дожди обрушились на префектуры Ишикава и Тояма, а также в целом на регион Хокурику в центральной части Японии, создав угрозу безопасности людей. Затем в начале сентября новая волна дождей, и под ударом оказались острова Идзу к югу от Токио, а также юго-запад Японии, в том числе префектуры Окинава и Кагосима. Например, в районе Онуайда, города Якусима, за 48 часов выпало 576,5 миллиметров осадков. Это самый высокий показатель с начала ведения учета.
1: Лично мне очень запомнился дождь в префектуре Тиба рядом с Токио в середине августа. Наверное, из-за того, что это происходило так близко, и в Токио в тот день тоже резко испортилась погода. Дождь начался неожиданно и был очень сильным, буквально стоял стеной. На многих видео, которые попадались мне в социальных сетях, было видно, как в городе Тиба водой заливало станции и поезда, перекрестки и пешеходные переходы. Был вечер, час пик, как раз когда многие возвращаются с работы. Люди шли по пояс в воде, машины практически плыли, и в некоторых местах вода доходила вплоть до их лобового стекла.
0: Я тоже хорошо запомнила проливной дождь, который обрушился на Чибу. В новостях тогда рассказывали о том, что сотни и даже тысячи людей не смогли уехать домой, потому что поезда встали. Множество людей, около 7 тысяч, было вынуждено ночевать в международном аэропорту Нарита, который находится в префектуре Чиба. Также временное убежище для тех, кто не смог добраться домой, открыли в администрации города Чиба, и около 1800 человек провели там ночь.
1: Еще в 10 местах в городе Чиба разместилось более 1000 человек. Также ливень вызвал отключение электроэнергии, что затронуло около 27 тысяч домохозяйств в префектурах Токио, Чиба, Тотиги и Ибараки.
0: Тогда в Чибе погибло более 10 человек. Множество жилых домов было затоплено. Власти объявляли пятый, максимальный уровень экстренного предупреждения о сильных дождях в 22 городах и населенных пунктах этой префектуры.
1: Но что это значит, пятый уровень предупреждения? Давайте поговорим об этом подробнее. В мае этого года Метеорологическое управление Японии произвело серьезный пересмотр системы и терминологии публикации информации о погоде при наличии вероятности стихийных бедствий. Погодные предупреждения для готовности к стихийным бедствиям – это официальный термин Метеорологического управления. Они информируют о том, насколько серьезна ситуация, включая риски, связанные с сильными дождями, сходом оползней, разливами рек, бурями, сильным волнением на море, сильными снегопадами и штормовыми приливами. Эта информация помогает людям принимать решение о том, когда им следует эвакуироваться. Также она используется местными властями как один из критериев для публикации рекомендаций о необходимости эвакуироваться.
0: Новая система вводит 4 категории бедствий – ливни, наводнения, оползни и штормовые приливы. Эти бедствия структурированы в рамках 5-уровневой системы предупреждений.
1: Уровень оповещения 5 соответствует экстренному предупреждению. Уровень 4 – срочному предупреждению. Уровень 3 – простому предупреждению. А уровень 2 – рекомендации. Уровень 1 – это раннее предупреждение.
0: Уровням оповещения также присвоены цветовые коды: черный для уровня 5, фиолетовый для уровня 4, красный для уровня 3 и желтый для уровня 2.
1: Предупреждение первого уровня призывает следить за обновлениями информации, поскольку условия могут ухудшиться. Второй уровень носит рекомендательный характер. Это значит, что людей призывают уточнить планы эвакуации и быть готовыми к ней.
0: Уровень 3 означает, что существует риск стихийного бедствия. Этот уровень предупреждения служит ориентиром для муниципальных властей при выпуске распоряжения об эвакуации пожилых людей и так далее. Тем, кому нужно больше времени на эвакуацию, следует приступить к ней.
1: Уровень 4 – это уже срочное предупреждение. Оно указывает на чрезвычайно высокий риск стихийного бедствия. Это ключевой индикатор для муниципальных властей при принятии решения о том, следует ли издавать распоряжение об эвакуации. Все, кто находится в опасных зонах, должны немедленно эвакуироваться. Если вы живете в районах, подверженных риску схода оползней или наводнений, без промедления перемещайтесь в безопасное место. Напомним, что цвет этого предупреждения на картах, публикуемых синоптиками, фиолетовый.
0: И, наконец, экстренное предупреждение 5-го уровня с черным цветовым кодом. Оно служит важным ориентиром для муниципальных администраций при принятии решения о том, следует ли публиковать распоряжение о чрезвычайных мерах обеспечения безопасности. Поскольку это неминуемая угроза жизни, следует немедленно предпринять действия по обеспечению собственной безопасности. С момента введения этой новой системы метеорологическое управление объявляло экстренные предупреждения 5-го уровня уже несколько раз для различных районов.
1: Проверьте, что происходит вокруг, и если эвакуироваться в убежище слишком опасно, то примите все меры для защиты своей жизни. В частности, переместитесь на верхний этаж, второй или выше.
0: Когда опубликовано экстренное предупреждение, пытаться эвакуироваться в убежище может быть слишком опасно. Критически важно завершить эвакуацию, прежде чем объявят 5-й уровень, в идеале к 4-му уровню.
1: По данным Метеорологического управления Японии, причиной внезапных ливней, которые могут привести и к другим бедствиям, все чаще становится формирование полос плотных дождевых облаков.
0: По-японски это атмосферное явление называют «сэнджоку суитай». Мы приводим это название, потому что, находясь в Японии, его важно знать, а также понимать, что делать, когда синоптики публикуют прогноз о таких облаках.
1: Что представляет собой данное явление? Когда особенности местности или погодный фронт вынуждают теплый влажный воздух подниматься вверх от поверхности в более высокие слои атмосферы, образуются кучево-дождевые облака. Ветер на верхнем уровне распределяет эти облака таким образом, что они могут формироваться над одним и тем же местом снова и снова, образуя линию.
0: Такие линии или полосы облаков способны приносить обильные дожди. Часто эти осадки продолжительны и проходят над одной и той же территорией, быстро ухудшая обстановку, а зачастую вызывая стихийные бедствия.
1: Метеорологическое управление Японии проводит детальные наблюдения и использует суперкомпьютеры для анализа испарений воды, чтобы прогнозировать формирование этих полос. С 2022 года оно публикует информацию примерно за полдня до прогнозируемого образования таких полос. Однако в мае этого года управление также запустило систему распространения этой информации при высоком риске образования подобных полос в течение 3 часов.
0: Такие прогнозы предоставляются по регионам, при этом каждая префектура разделена на более мелкие территории. На карте разным цветом обозначены районы, подверженные повышенному риску проливных дождей. Прогноз и карту можно посмотреть на сайте метеорологического управления. В приложении NHK One, которое предлагает новости и информацию о стихийных бедствиях, и на новостном сайте NHK.
1: Однако важно отметить, что полосы облаков, несущих проливной дождь, могут формироваться даже в отсутствие подобной информации от синоптиков. Кроме того, преобразование таких полос, выход на улицу может быть очень опасен. Проверяйте информацию об эвакуации или уровне риска стихийных бедствий и принимайте соответствующие меры для обеспечения своей безопасности.
0: Метеорологическое управление объясняет, как следует поступать в случае формирования полос дождевых облаков. Прежде всего, посмотрите, что происходит за окнами. Воздержитесь от выходов из дома и перемещений в другое место, если дождь настолько силен, что серьезно снижает видимость, если ближайшие дороги затоплены или происходит сход оползней.
1: Оставайтесь в помещении на втором или более высоком этаже со стороны, удаленной от обрывов и склонов. Если вы живете на втором этаже или выше в многоквартирном доме, оставаться в помещении может быть безопаснее, чем эвакуироваться.
0: Если же вы находитесь на улице, то проверьте, что происходит вокруг, и по возможности осторожно перейдите в какое-нибудь прочное бетонное здание по соседству.
1: Можно также направиться в одно из общественных убежищ. Но помните, передвижение вблизи рек и обрывов сопряжено с риском стихийных бедствий. Во время прошлых ударов стихии многие люди становились жертвами в процессе эвакуации.
0: Отдельное внимание стоит уделить ситуациям, когда люди во время бедствия находятся в автомобиле. До определенной степени находиться в своем автомобиле безопасно. Однако ситуация снаружи может быстро ухудшиться, и об этом следует помнить.
1: Автомобиль может застрять на дороге. Так случилось в той же Тибе, где почти 3000 машин встали на дорогах из-за ливня. Там даже погибли люди, которые не смогли выбраться из своих автомобилей.
0: Имейте в виду, что транспортные средства могут стать непригодными для эксплуатации в воде глубиной всего около 30 сантиметров.
1: И здесь я вспоминаю один из наших прошлых выпусков, когда мы рассказывали о центре по подготовке к стихийным бедствиям в Токио. Там установлен симулятор автомобиля, оказавшегося затопленным снаружи. И вы можете сами попробовать открыть дверь изнутри. И я прекрасно помню, насколько это было сложно, хотя со стороны казалось, что вода не может так сильно вам помешать.
0: Эксперты говорят, что если вода доходит до днища автомобиля, то дверь уже будет трудно открыть. Поэтому эвакуироваться следует заблаговременно и по возможности без использования транспортных средств. Если же для эвакуации вам необходимо использовать автомобиль, избегайте затопленных дорог.
1: Если автомобиль застрял в затопленной местности во время движения, то выходите из него. Если ремень безопасности заклинило, то его нужно перерезать. Для этого держите в салоне аварийные инструменты, например, нож и аварийный молоток.
0: Молоток может понадобиться, чтобы разбить стекло. Когда давление воды снаружи настолько велико, что дверь открыть невозможно, разбитое стекло поможет сократить разницу в уровне воды снаружи и внутри, и дверь станет легче открыть.
1: Имейте также в виду, что даже если снаружи припаркованный автомобиль выглядит неповрежденным, из-за воды может возникнуть опасность короткого замыкания. Лучше не заводить двигатель самостоятельно, а обратиться к дилеру или в автосервис.
0: Еще одно возможное последствие сильных ливней – отключение водоснабжения в домах. Вот три важных момента, о которых следует помнить в такой ситуации. Прежде всего, закройте главный запорный кран подачи воды. Это предотвратит попадание грязи или воды с измененным цветом в водопроводные трубы вашего дома. В ходе прошлых стихийных бедствий туалеты и водонагреватели выходили из строя из-за попадания в них загрязненной воды. Также закрутите вентили унитазов, водонагревателей и стиральных машин.
1: Во-вторых, не смывайте воду в туалете. Смыв может привести к обратному потоку сточных вод, если канализационные трубы повредились в результате стихийного бедствия. Если у вас нет портативного туалета, то вы можете сделать временную замену. Например, есть такой способ. Накройте унитаз большим полиэтиленовым пакетом. Это может быть мусорный мешок. Затем накройте сиденье унитаза другим большим пакетом. Внутрь положите впитывающий подгузник или пеленку. Если же вы не уверены в безопасности использования туалета после стихийного бедствия, то лучше проконсультироваться с сантехником или управляющей компанией.
0: И, наконец, третий совет. Чтобы донести воду домой из пункта экстренной раздачи воды, используйте рюкзак. Так вы не надорвете спину. Выстелите рюкзак большим мусорным мешком или двумя, чтобы было надежнее. Наполните его водой и плотно завяжите сверху. Адрес пункта раздачи воды можно узнать на сайте вашего муниципалитета. Людям с ограниченными возможностями и пожилым может быть трудно носить воду самостоятельно, поэтому проверьте, не нуждается ли кто-нибудь поблизости в помощи.
1: Если ваш дом пострадал от стихийного бедствия, вам понадобится важный документ. Он называется «Сертификат пострадавшего от стихийного бедствия». Обратитесь за ним в свой муниципалитет.
0: Этот сертификат может потребоваться при подаче заявок на получение пособий, пожертвований на оказание помощи при стихийных бедствиях, кредитов и других видов помощи. В нем будет указана классификация ущерба, который понес ваш дом.
1: Чтобы подать заявление на этот сертификат, обязательно сделайте фотографии или видеозаписи повреждений до начала любых работ по уборке или ремонту. Учитывайте следующие моменты. Сфотографируйте здание целиком, со всех четырех сторон. Если здание затопило, включите фото или видео человека, чтобы показать высоту подъема воды.
0: Сфотографируйте внутренние помещения, такие как потолки, полы и стены, а также наружное оборудование, например, кондиционеры и трубы. В случае повреждения мебели и бытовой техники, сфотографируйте название производителя и номер модели или изделия.
1: Как ни странно, когда я готовилась к этому выпуску в конце сентября, Токио и окружающие префектуры, в том числе снова Тиба, были во власти очередного тайфуна. Вторые сутки шел сильный дождь. В один из моментов на мой телефон пришло сообщение от муниципалитета о предупреждении об оползнях четвертого уровня, как раз для жителей тех районов, которые подвержены опасности. В такие моменты особенно понимаешь, как важно и жителям Японии, и ее гостям знать о возможных рисках и понимать, как действовать в чрезвычайных ситуациях.
0: Кажется, из-за экстремальных погодных явлений в последние месяцы экстренные предупреждения стали частью повседневной жизни. Когда тайфун номер 25 принес сильнейшие ливни, в районе, где я живу, одно за другим приходили оповещения об уровне опасности наводнений и оползней, и даже вышло распоряжение об эвакуации. Я думаю, очень важно знать, как работает эта система и где получить информацию в экстренной ситуации.
1: А в завершении нашей программы мы хотим поделиться с вами еще некоторой полезной информацией о жизни в Японии. Если она покажется вам любопытной, заходите на наш сайт или в приложение и посмотрите видео.
0: В одном из зоопарков города Хигаси-Кагава, префектуры Кагава, в августе родились трое сурикатов. Сейчас детеныши уже активно бегают, демонстрируя свои очаровательные повадки. Ухаживающий за малышами сотрудник зоопарка уверяет, что у каждого детеныша свой характер. Кто-то очень застенчивый, а другой неуклюжий. С сентября зоопарк проводит мероприятия, на которых посетители могут поиграть с сурикатом мамой и ее детенышами. Посмотрите, какие они милые.
1: Дорогие друзья, в эфире Радио Японии прозвучал выпуск воскресной передачи. Всего доброго.
0: До свидания.